радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Катапульт. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

прозрачны, как вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как той нашей встречи на острие иглы.

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянец Максим Подтыкайлов победил на этапе Кубка мира по палеотлону. Спортсмены боролись за награды в двух дисциплинах – триборье и четырехборье с бегом. В составе сборной России на соревнованиях выступал брянский мастер спорта России международного класса по палеотлону Максим Подтыкайлов. Он завоевал золото. Макс показал отличный результат в дисциплине триборье с бегом. В комплекс испытаний входили стрельба, 10 зачетных выстрелов, силовая гимнастика, подтягивание на высокой перекладине, а также бег на 2000 метров. Народный коллектив бального танца «Фантазия» из областного методического центра «Народное творчество» успешно стартовал в новом сезоне. На всероссийских соревнованиях «Москап Гран-при» участники завоевали 13 наград. Особо отличились юниорские пары, показавшие зрелищные программы. Пара Максима Иванцова и Вари Плетус. Ребята завоевали одну золотую, три серебряные, одну бронзовую медаль. Другой юниорский дуэт Никита Левчук и Диана Тинку привезли домой две золотые награды, одну серебряную. В самой младшей возрастной группе «Фантазии» покорили сразу 5 танцевальных наград. Артемий Романенко и Стефания Денисова собрали 4 золота и 1 серебро. Брянские кадеты победили на отборочном этапе Всероссийской спартакиады в Москве, где соперничали юные казаки Центрального казачьего округа. Участниками стали более сотни представителей казачьей молодежи из Белгорода, Инер-Фоминска, Москвы, Воронежа, Руза, а также Стародуба. Молодежь демонстрировала свои способности и умения в спортивном ориентировании, игривом спорте, перетягивании каната, пулевой стрельбе из пневматического оружия, помимо этого легкой атлетики, военизированной эстафете, комплексных силовых упражнений и шахматах. Кроме того, была организована викторина Российского казачьего общества на рубеже истории памяти. Впервые в программу включили курс по беспилотным летательным аппаратам. Ученики Стародубского казачьего корпуса заняли первое место. Кроме того, Артем Герасимов занял 3-е место в дисциплине легкой атлетики в метании гранаты и 2-е место в гиревом спорте. Марк Храмцов стал в гиревом спорте 3-м. Для фанатов брянского «Динамо» сшили баннер размером с 5-этажку. Гигантское полотно предназначено для целого сектора болельщиков и требует промышленного оборудования даже на этапе пошива. После этого фанаты превращают ткань в масштабный рисунок, который разворачивается на трибуне. На подобных баннерах могут появляться портреты легенд команды, исторические даты, символы и крупные геометрические композиции. После завершения работы полотно разворачивают сразу сотни болельщиков. Особый эффект достигается уже во время матча, когда громадный рисунок накрывает целую трибуну. Такие акции становятся частью атмосферы футбольных встреч и подчеркивают поддержку команды со стороны фанатского корпуса. Напомню, в воскресенье «Динамо» Брянск проведет очередной матч первенства второй лиги А золотой группы. Подопечные Андрея Кончельскиса в 9-м туре сыграют дома против футбольного клуба «Динамо» из Кирова. Еще около футбола. Сегодня в программе «Спортивный четверг» на 3-2 радио Максим Лексютин, основатель и руководитель Брянской футбольной лиги. Поговорим с ним о ярких событиях, матчах, новых командах и планах лиги на сезон. Узнаем, как развивается любительский футбол в Брянске и что ждет болельщиков в ближайшее время. Эти и другие вопросы и ответы в подкаст-программе «Спортивный четверг» в 17 часов после автомобильной рубрики. Посмотреть прямую трансляцию из нашей студии вы можете в группе 3-2 радио ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Сигарета не к добру. Кроссовки на снегу почему-то не оставляют след, знаешь. А ведь мое восхождение ко дну началось с 18 юных лет. И так

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ключевые направления развития промышленного сектора региона и инструменты поддержки брянского субъекта Федерации обсудили с руководителями предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время важно оперативно реагировать на вызовы новой экономической реальности. По словам руководителя области, важно максимально использовать все возможности и задействовать все резервы. Основная задача – это создание высокотехнологичных производств с высоким уровнем производительности труда и высокой добавленной стоимостью. Это выгодно и для государства, когда идет поступление налоговых отчислений в бюджет и реализация социальных программ, а также для самих предприятий, как источник средств для развития. Егор Ковальчук отметил, необходимо формировать кооперационные связи как с ближайшим зарубежьем, так и с другими регионами России, с теми, с кем еще ранее не взаимодействовали. В том числе и с этой целью предстоит создать цифровую платформу, синхронизирующую брянскую промышленность с теми, кто решает такие же задачи, выходить за пределы области на российский уровень. Егор Ковальчук подчеркнул, это принесет ощутимый результат. Аграриям из приграничных регионов компенсируют часть ущерба. Брянская, Белгородская и Курская области получат от правительства дополнительные средства, которые позволят в нынешних условиях компенсировать часть понесенного ущерба, завершить уборку урожая и своевременно приступить к севу озимых. Отмечается, производство и переработка сельхозпродукции в приграничных субъектах страны проходит в очень непростых условиях, и дополнительное финансирование, выделенное по поручению главы государства, поможет хозяйствам в них компенсировать часть убытков. Также в кабинете министров ожидают дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. Европейские государства готовы вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Германии. При этом ключевым переговорщиком между странами остаются Соединенные Штаты. Вашингтон, в свою очередь, указывает на нежелание европейцев брать на себя активную роль в процессе. В Москве также не видит Евросоюз в качестве посредника, аргументируя это открытой поддержкой Киева со стороны европейских элит. В Кремле указывают на ухудшение позиции Киева с каждым прожитым днем, а участие европейских представителей в коммуникации украинской и американской сторон может осложнить все переговоры, так как они заинтересованы лишь в том, чтобы не дать конфликту завершиться. Напомню, Владимир Путин неоднократно заявлял, именно агрессивная политика стран НАТО и продвижение альянса на восток привели к началу вооруженного конфликта на Украине. Застройщики стали планировать строительство домов более медленными темпами. Объявленные ими уже на старте проектов сроки строительства стали больше, чем было, например, еще год-два назад. Среди причин такого тренда эксперты называют замедление продаж новостроек. Отмечается, год назад в некоторых городах продажи просели в два раза. В таких условиях застройщики затягивают график работ, чтобы сохранить равномерное поступление средств на счета эскроу и исключить кассовые разрывы. Покупатели все чаще отказываются от квартир на этапе строительства и переключаются на готовое жилье, так как риск получить ключи с опозданием стал слишком очевидным. В экспертном сообществе вновь заговорили о необходимости пересмотреть механизм работы эскроу-счетов. Сокращение льготных ипотечных программ в сочетании с высокой ключевой ставкой рискует создать чрезмерную нагрузку по проектному финансированию для целого ряда девелоперов. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 25 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске до 28 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, ветер южный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 26. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: сейчас.
1: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
4: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
5: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Поддержку сельхозтоваропроизводителей, наращивание объемов продукции и создание новых рабочих мест, в том числе и для ветеранов специальной военной операции, обсудили в Брянской области, которую с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Площадкой проведения стал один из ведущих агропромышленных холдингов «Мираторг». Сообщается, порядка 27 тысяч сотрудников компании работают в приграничной Брянской, Белгородской, Курской областях, поэтому опыт ведения деятельности в условиях международной напряженности особенно показателен. Здесь открываются новые производства, продолжается модернизация, а для работников построено более 40 тысяч квадратных метров корпоративного жилья. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время с участием Министерства обороны, силовых структур и администрации Брянской области ведется обеспечение ритмичной работы предприятий, а следовательно и производственной безопасности страны. По словам главы региона, предприятие переходит на выпуск готовой продукции полного цикла – от сырья собственных ферм до материала для смежных отраслей экономики. Инвестиции составляют 750 миллионов рублей. 19 новых автобусов большой вместимости пополнили парк Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия. Это еще один шаг в рамках программы обновления общественного транспорта Брянщины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область продолжает участвовать в федеральной программе модернизации общественного транспорта. Согласно ее условиям, к 30 году не менее 85% автобусов должны быть не старше 7 лет. Добавлю, до конца года будут закуплены еще 20 автобусов большого класса. Напомню, новый маршрут номер 4А уже работает на территории старого аэропорта и Советского района Брянска, где он необходим при наличии действующей инфраструктуры и социальных объектов, а также массовой жилой застройки. Ряд муниципальных маршрутов по просьбам жителей продлен. График и схема движения постоянно анализируются, вносятся необходимые коррективы, прежде всего для удобства пассажиров. Москва подчеркивает, ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы стала только хуже. Очевидным свидетельством этому служит продвижение российских войск в зоне специальной военной операции. Аргументация российской стороны касается серьезных рисков для Украины, связанных с неспособностью попросту пережить ближайшую зиму. Ситуация для Киева осложняется при продолжении российских атак по объектам энергоструктуры. Указывается, законные и справедливые требования России по урегулированию украинского кризиса были сформулированы президентом Владимиром Путиным еще несколько лет назад. Все это время так называемая партия войны, состоящая из стран Запада, вместо решения вопроса вела ситуацию к эскалации. Как ранее отметил Владимир Путин, Североатлантический альянс делает все, чтобы организовать против России враждебные действия, и именно его члены, а не Россия, развязали данный конфликт. Правительство рассматривает введение моратория на банкротство аграриев, пролонгацию льготных кредитов и лизинга, а также проведение государственных закупочных интервенций для стабилизации внутренних цен. Дополнительно обсуждается возможность прямой погектарной поддержки для компенсации затрат на озимый сев и сохранения статуса сельхозпроизводителя при трудностях со сбытом. Главная задача – не допустить затоваривания в зернопроизводящих регионах. В связи с этим вопросы логистики сельхозпродукции находятся на особом контроле. Комплекс мер поддержки уже проработан, и часть из них реализуется. В конце августа правительство дополнительно выделило около 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции субъектов с высоким объемом урожая. Экспортные пошлины на зерно будут аннулированы, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот зафиксирован на уровне августа. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 25 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 28 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр, тутового столба, ветер южный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
4: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 26. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Политическая реклама.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: Эшмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
7: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
8: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй – благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
9: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
10: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
14: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
13: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
14: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
13: 30 сентября. ДК «БМЗ». Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
15: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
16: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок. В городе Партизанской славы 8 часов.
2: 3-2 радио. Новости.
3: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ключевые направления развития промышленного сектора региона и инструменты поддержки брянского субъекта Федерации обсудили с руководителями предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время важно оперативно реагировать на вызовы новой экономической реальности. По словам руководителя области, важно максимально использовать все возможности и задействовать все резервы. Основная задача – это создание высокотехнологичных производств с высоким уровнем производительности труда и высокой добавленной стоимостью. Это выгодно и для государства, когда идет поступление налоговых отчислений в бюджет и реализация социальных программ, а также для самих предприятий, как источник средств для развития. Егор Ковальчук отметил, необходимо формировать кооперационные связи как с ближайшим зарубежьем, так и с другими регионами России, с теми, с кем еще ранее не взаимодействовали. В том числе и с этой целью предстоит создать цифровую платформу, синхронизирующую брянскую промышленность с теми, кто решает такие же задачи, выходить за пределы области на российский уровень. Егор Ковальчук подчеркнул, это принесет ощутимый результат. Аграриям из приграничных регионов компенсируют часть ущерба. Брянская, Белгородская и Курская области получат от правительства дополнительные средства, которые позволят в нынешних условиях компенсировать часть понесенного ущерба, завершить уборку урожая и своевременно приступить к севу озимых. Отмечается, производство и переработка сельхозпродукции в приграничных субъектах страны проходит в очень непростых условиях, и дополнительное финансирование, выделенное по поручению главы государства, поможет хозяйствам в них компенсировать часть убытков. Также в кабинете министров ожидают дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. Европейские государства готовы вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Германии. При этом ключевым переговорщиком между странами остаются Соединенные Штаты. Вашингтон, в свою очередь, указывает на нежелание европейцев брать на себя активную роль в процессе. В Москве также не видит Евросоюз в качестве посредника, аргументируя это открытой поддержкой Киева со стороны европейских элит. В Кремле указывают на ухудшение позиции Киева с каждым прожитым днем, а участие европейских представителей в коммуникации украинской и американской сторон может осложнить все переговоры, так как они заинтересованы лишь в том, чтобы не дать конфликту завершиться. Напомню, Владимир Путин неоднократно заявлял, именно агрессивная политика стран НАТО и продвижение альянса на восток привели к началу вооруженного конфликта на Украине. Застройщики стали планировать строительство домов более медленными темпами. Объявленные ими уже на старте проектов сроки строительства стали больше, чем было, например, еще год-два назад. Среди причин такого тренда эксперты называют замедление продаж новостроек. Отмечается, год назад в некоторых городах продажи просели в два раза. В таких условиях застройщики затягивают график работ, чтобы сохранить равномерное поступление средств на счета эскроу и исключить кассовые разрывы. Покупатели все чаще отказываются от квартир на этапе строительства и переключаются на готовое жилье, так как риск получить ключи с опозданием стал слишком очевидным. В экспертном сообществе вновь заговорили о необходимости пересмотреть механизм работы эскроу-счетов. Сокращение льготных ипотечных программ в сочетании с высокой ключевой ставкой рискует создать чрезмерную нагрузку по проектному финансированию для целого ряда девелоперов. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 25 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске до 28 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, ветер южный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
5: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
4: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
12: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
13: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
14: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
16: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
17: 3.2 радио представляет.
18: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
19: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
18: Это была рубрика «Культурный город».
10: оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 26. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Политическая реклама.
3: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
4: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
2: Это была политическая реклама.
5: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Вот, платье надела красное же. Чуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы». «Ну, а ты?» А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Только что ушедшее лето ожидаемо показало падение продаж автомобилей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно данным статистики, за последний летний месяц в России было продано 114 285 новых легковых автомобилей. Такие цифры представлены агентством «Автостат», которое опирается на количество оформленных электронных ПТС. По сравнению с июлем, когда был установлен рекорд текущего года, объем продаж упал на 6,5%. Относительно августа прошлого года почти на 17,5%. За 8 месяцев в стране было реализовано 845 тысяч новых легковушек, что превышает прошлогодний показатель за тот же период на 9,5%. Таким образом, рынок развивается согласно прогнозам, озвученным ранее, и, вероятно, данная тенденция сохранится. Августовское падение также объясняется тем, что отпускной сезон совпал с заметным ростом покупок автомобилей в начале нынешнего года. Специалисты отмечают, в августе доля машин отечественной сборки выросла на 2% относительно июля, составив таким образом 64%. Лидером рынка в прошлом месяце ожидаемо оказалась «Лада» — более 27 тысяч проданных автомобилей. Второе место и статус самого популярного зарубежного бренда сохранил «Хавейл» с результатом 14,5 тысяч проданных автомобилей. Третью позицию занял российский «Теннет», реализовавший чуть более 12 тысяч автомобилей. В топ-5 с заметным отрывом вошли также китайский «Джили» 6,5 тысяч автомобилей и «Чанган» чуть более 6 тысяч проданных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: Что же будет дальше? Как я уже отмечал, нынешние цифры в общем-то не стали неожиданностью. До конца года ежемесячные показатели будут колебаться в пределах 115 тысяч единиц. В итоге за год продажи приблизятся к уровню прошлого года, около 1 300 000 реализованных машин. Такой сценарий, правда, возможен лишь при сохранении текущей экономической обстановки. Если обращать внимание на статистику, то уже заметен ее спад. Вдобавок, топливные сложности, конечно же, сыграли свою роль. Потенциальный покупатель теперь сомневается и ждет стабилизации цен на бензин. Немаловажно, цена, указанная в рекламе, в шоурумах и итоговая стоимость покупки сейчас зачастую различаются. Дилеры прибегают к таким инструментам, как скидки на машины со склада, особые условия по трейд-ин, бонусы в виде различных опций, зимние шины, льготы по каско, сервисные пакеты и выгодные кредитные схемы. Поэтому даже при фиксированном прайсе фактическая цена конкретного автомобиля может оказаться слегка ниже. Однако при росте спроса акции, конечно же, моментально заканчиваются. Машина формально не подорожает, но прежние условия станут недоступны. Кроме того, увеличение НДС с 20 до 20%, как вы сами понимаете, железобетонно повышает затраты бизнеса, которые автоматом перекладываются на плечи конечного потребителя. Кроме того, инфляция, стоимость комплектующих, логистика и цепочки поставок постепенно влияют на цены транспортных средств, даже без резких изменений рекомендованной стоимости. Для импортных машин решающим фактором остается еще и курс валют. Как вы понимаете, последние несколько недель рубль слабеет к ведущим мировым валютам. Его колебания сказываются на стоимости не сразу, а с временем. Лагом 3-5 месяцев, ну где-то до полугода, поскольку сначала реализуются машины, купленные ранее, а затем уже новые, и издержки переходят в розничные цены. Друзья, держите нос по ветру и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
9: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Радио твоего города. 3-2 радио.
1: Как ты там? Не до конца мною забытый человек.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 26. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Это страсть. Это рок. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Поддержку сельхозтоваропроизводителей, наращивание объемов продукции и создание новых рабочих мест, в том числе и для ветеранов специальной военной операции, обсудили в Брянской области, которую с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Площадкой проведения стал один из ведущих агропромышленных холдингов «Мираторг». Сообщается, порядка 27 тысяч сотрудников компании работают в приграничной Брянской, Белгородской и Курской областях, поэтому опыт ведения деятельности в условиях международной напряженности особенно показателен. Здесь открываются новые производства, продолжается модернизация, а для работников построено более 40 тысяч квадратных метров корпоративного жилья. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время с участием Министерства обороны, силовых структур и администрации Брянской области ведется обеспечение ритмичной работы предприятий, а следовательно и производственной безопасности страны. По словам главы региона, предприятие переходит на выпуск готовой продукции полного цикла – от сырья собственных ферм до материала для смежных отраслей экономики. Инвестиции составляют 750 миллионов рублей. 19 новых автобусов большой вместимости пополнили парк Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия. Это еще один шаг в рамках программы обновления общественного транспорта Брянщины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область продолжает участвовать в федеральной программе модернизации общественного транспорта. Согласно ее условиям, к 30 году не менее 85% автобусов должны быть не старше 7 лет. Добавлю, до конца года будут закуплены еще 20 автобусов большого класса. Напомню, новый маршрут номер 4А уже работает на территории старого аэропорта и Советского района Брянска, где он необходим при наличии действующей инфраструктуры и социальных объектов, а также массовой жилой застройки. Ряд муниципальных маршрутов по просьбам жителей продлен. График и схема движения постоянно анализируется, вносятся необходимые коррективы, прежде всего для удобства пассажиров. Москва подчеркивает, ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы стала только хуже. Очевидным свидетельством этому служит продвижение российских войск в зоне специальной военной операции. Аргументация российской стороны касается серьезных рисков для Украины, связанных с неспособностью попросту пережить ближайшую зиму. Ситуация для Киева осложняется при продолжении российских атак по объектам энергоструктуры. Указывается, законные и справедливые требования России по урегулированию украинского кризиса были сформулированы президентом Владимиром Путиным еще несколько лет назад. Все это время так называемая партия войны, состоящая из стран Запада, вместо решения вопроса вела ситуацию к эскалации. Как ранее отметил Владимир Путин, Североатлантический альянс делает все, чтобы организовать против России враждебные действия, и именно его члены, а не Россия, развязали данный конфликт. Правительство рассматривает введение моратория на банкротство аграриев, пролонгацию льготных кредитов и лизинга, а также проведение государственных закупочных интервенций для стабилизации внутренних цен. Дополнительно обсуждается возможность прямой погектарной поддержки для компенсации затрат на зимний сев и сохранения статуса сельхозпроизводителя при трудностях со сбытом. Главная задача – не допустить затоваривания в зернопроизводящих регионах. В связи с этим вопросы логистики сельхозпродукции находятся на особом контроле. Комплекс мер поддержки уже проработан, и часть из них реализуется. В конце августа правительство дополнительно выделило около 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции субъектов с высоким объемом урожая. Экспортные пошлины на зерно будут аннулированы, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот зафиксирован на уровне августа. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 25 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 28 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр, тут на столба ветер южный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 26. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Всем привет, с вами Андрей Мамушин и группа Good Guys. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Лады, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
5: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

90 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянец Максим Подтыкайлов победил на этапе Кубка мира по полиатлону. Спортсмены боролись за награды в двух дисциплинах – триборье и четырехборье с бегом. В составе сборной России на соревнованиях выступал брянский мастер спорта России международного класса по полиатлону Максим Подтыкайлов. Он завоевал золото. Макс показал отличные результаты в дисциплине триборье с бегом. В комплекс испытаний входили стрельба, 10 зачетных выстрелов, силовая гимнастика, подтягивание на высокой перекладине, а также бег на 2000 метров. Народный коллектив бального танца «Фантазия» из областного методического центра «Народное творчество» успешно стартовал в новом сезоне. На всероссийских соревнованиях «Москап Гран-при» участники завоевали 13 наград. Особо отличились юниорские пары, показавшие зрелищные программы. Пара Максима Иванцова и Вари Плетус. Ребята завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медаль. Другой юниорский дуэт Никита Левчук и Диана Тинку привезли домой две золотые награды, одну серебряную. В самой младшей возрастной группе «Фантазии» покорили сразу 5 танцевальных наград. Артемий Романенко и Стефания Денисова собрали 4 золота и 1 серебро. Брянские кадеты победили на отборочном этапе Всероссийской спартакиады в Москве, где соперничали юные казаки Центрального казачьего округа. Участниками стали более сотни представителей казачьей молодежи из Белгорода, Инарфоминска, Москвы, Воронежа, Руза, а также Стародуба. Молодежь демонстрировала свои способности и умения в спортивном ориентировании, игривом спорте, перетягивании каната, пулевой стрельбе из пневматического оружия, помимо этого легкой атлетики, военизированной эстафете, комплексном силовом упражнении и шахматах. Кроме того, была организована викторина Российского казачьего общества на рубеже истории памяти. Впервые в программу включили курс по беспилотным летательным аппаратам. Ученики Стародубского казачьего корпуса заняли первое место. Кроме того, Артем Герасимов занял 3-е место в дисциплине легкой атлетики в метании гранаты и 2-е место в гиревом спорте. Марк Храмцов стал в гиревом спорте 3-м. Для фанатов брянского «Динамо» сшили баннер размером с 5-этажку. Гигантское полотно предназначено для целого сектора болельщиков и требует промышленного оборудования даже на этапе пошива. После этого фанаты превращают ткань в масштабный рисунок, который разворачивается на трибуне. На подобных баннерах могут появляться портреты легенд команды, исторические даты, символы и крупные геометрические композиции. После завершения работы полотно разворачивают сразу сотни болельщиков. Особый эффект достигается уже во время матча, когда громадный рисунок накрывает целую трибуну. Такие акции становятся частью атмосферы футбольных встреч и подчеркивают поддержку команды со стороны фанатского корпуса. Напомню, в воскресенье «Динамо» Брянск проведет очередной матч первенства второй лиги А «Золотой группы». Подопечные Андрея Кончельскиса в 9-м туре сыграют дома против футбольного клуба «Динамо» из Кирова. Еще около футбола. Сегодня в программе «Спортивный четверг» на 3-2 радио Максим Лексютин, основатель и руководитель Брянской футбольной лиги. Поговорим с ним о ярких событиях, матчах, новых командах и планах лиги на сезон. Узнаем, как развивается любительский футбол в Брянске и что ждет болельщиков в ближайшее время. Эти и другие вопросы и ответы в подкаст программе «Спортивный четверг» в 17 часов после автомобильной рубрики. Посмотреть прямую трансляцию из нашей студии вы можете в группе 3-2 радио ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Политическая реклама.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
10: Потому что люди важнее любых ограничений.
9: Люди для нас вообще прежде всего.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
11: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
12: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна, Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
0: Политическая реклама.
13: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
14: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
13: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
15: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты – за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
16: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
16: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
17: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу. Потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
0: Это была политическая реклама.
18: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
19: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
18: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
19: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
20: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
21: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
22: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
23: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
24: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
25: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 26. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
9: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

За все, что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Эстония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму около 18,5 миллиардов рублей, в результате чего будет создано около 700 новых рабочих мест. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. По словам главы региона, новые условия работы существенно расширяют возможности для бизнеса. Это действительно серьезный вклад в развитие экономики. Егор Ковальчук акцентировал, теперь можно реализовывать проекты, создавать рабочие места и получать налоговые послабления, которые затем использовать для социальной поддержки и решения других важнейших задач. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, оперативная обстановка накладывает отпечаток на проведение уборочной кампании. Кроме прочего, Брянщина полным ходом готовится еще и к приходу холодов. Властям региона и профильным ведомствам совместно с ресурсоснабжающими организациями и сельхозтоваропроизводителями выполняется комплекс задач. Егор Ковальчук выразил убеждение, есть все предпосылки, уверенно и самое главное с хорошими экономическими показателями завершить финансовый год. Комплекс масштабных мероприятий по приведению нормативного состояния автомагистрали реализуется в Брянской области. В областном центре ведется капитальный ремонт улиц в Бежице, на Молодой Гвардии, от пересечения с Новосоветской вокзальной, а также с 22-го съезда и Институтской планируют сделать новые тротуары. В поселке Октябрьском ведется ремонт до Добролюбова, где ранее совсем не было тротуаров. Также идут работы на улице Ульянова, по всей протяженности которой планируют проложить новый асфальт. Сейчас в Брянске подрядчиками одновременно выполняется капитальный ремонт около 30 улиц. Все они находятся в разной степени готовности. Завершение строительства и ремонта планируется в нынешнем году. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальную потребность в дорожной технике, определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах, а также возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются федеральным центром. Рынок топлива в России отрегулируют адресными поставками. Мера будет действовать до конца нынешнего года и направлена на стабилизацию внутреннего рынка топлива в условиях волатильности цен. Перечень потребителей, которые смогут воспользоваться механизмом адресных поставок, будут формироваться уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. В первую очередь речь идет о социально значимых категориях, сельхозтоваропроизводителях, которым необходимо топливо для посевной и уборочной кампании, удаленным регионам, где доставка топлива сопряжена с высокими логистическими затратами и компаниями, реализующими инфраструктурные и жилищные проекты. Такой подход позволит гарантировать снабжение тех, кто критически зависит от стабильности поставок топлива без необходимости конкурировать за объемы на бирже в периоды высокого спроса. Россияне скоро начнут получать уведомления об уплате налогов по вкладам. Федеральная служба начнет с 21 сентября рассылать уведомления о земельных, транспортных налогах, а также налогах на имущество и на доход со вкладов. Уплатить их необходимо, напомню, до 1 декабря. Уведомления теперь будут направляться в личный кабинет всем пользователям портала госуслуг. Если их невозможно передать в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы или госуслугах, оно будет направляться по почте заказным письмом. В нынешнем году вкладчики уплачивают НДФЛ за 2025 год. Подавать налоговую декларацию 3 НДФЛ не требуется. Все рассчитает Федеральная налоговая служба автоматически на основе данных, которые передают банки. Налог взимается только с процентов, а не со всей суммы вклада. Проценты, которые капитализируются, то есть добавляются к телу вклада, а не на отдельный счет, также облагаются налогом. 343 выезда на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал тревога, отработано сотрудниками вневедомственной охраны за прошедшую неделю. По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, сотрудники выезжали 10 раз. За административные правонарушения задержаны 22 человека, по подозрению в совершении преступления двое граждан. Помимо этого, подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области за прошедшую неделю выполнено 235 проверок владельцев оружия, в ходе которых выявлено 46 правонарушений. В основном они связаны с нарушением сроков регистрации оружия или постановки его на учет. Недобросовестные владельцы привлечены к административной ответственности. За нарушение законодательства изъято 13 единиц оружия и 178 патронов. Добровольно сдано гражданами 7 единиц оружия. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 25 копеек. Сейчас в Брянске около 27 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. Ветер южный – от 7 до 9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
3: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: Политическая реклама.
2: Я Дмитрий Моисеенко. Родился в Стародубском районе и знаю, чем он живет. Много лет работаю в агропромышленном секторе. Сегодня я участвую в довыборах в Брянскую областную думу по Стародубскому округу номер 28.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

никак не согреться.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около +21. Ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: тоже наплевать.
1: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
5: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Только что ушедшее лето ожидаемо показало падение продаж автомобилей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно данным статистики, за последний летний месяц в России было продано 114 285 новых легковых автомобилей. Такие цифры представлены агентством «Автостат», которое опирается на количество оформленных электронных ПТС. По сравнению с июлем, когда был установлен рекорд текущего года, объем продаж упал на 6,5%. Относительно августа прошлого года почти на 17,5%. За 8 месяцев в стране было реализовано 845 тысяч новых легковушек, что превышает прошлогодний показатель за тот же период на 9,5%. Таким образом, рынок развивается согласно прогнозам, озвученным ранее, и, вероятно, данная тенденция сохранится. Августовское падение также объясняется тем, что отпускной сезон совпал с заметным ростом покупок автомобилей в начале нынешнего года. Специалисты отмечают, в августе доля машин отечественной сборки выросла на 2% относительно июля, составив таким образом 64%. Лидером рынка в прошлом месяце ожидаемо оказалась «Лада» — более 27 тысяч проданных автомобилей. Второе место и статус самого популярного зарубежного бренда сохранил «Хавейл» с результатом 14,5 тысяч проданных автомобилей. Третью позицию занял российский «Теннет», реализовавший чуть более 12 тысяч автомобилей. В топ-5 с заметным отрывом вошли также китайский «Джили» — 6,5 тысяч автомобилей и «Чанган» — чуть более 6 тысяч проданных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: Что же будет дальше? Как я уже отмечал, нынешние цифры, в общем-то, не стали неожиданностью. До конца года ежемесячные показатели будут колебаться в пределах 115 тысяч единиц. В итоге за год продажи приблизятся к уровню прошлого года – около 1 300 000 реализованных машин. Такой сценарий, правда, возможен лишь при сохранении текущей экономической обстановки. Если обращать внимание на статистику, то уже заметен ее спад. Вдобавок, топливные сложности, конечно же, сыграли свою роль. Потенциальный покупатель теперь сомневается и ждет стабилизации цены на бензин. Немаловажно, цена, указанная в рекламе, в шоурумах и итоговая стоимость покупки сейчас зачастую различаются. Дилеры прибегают к таким инструментам, как скидки на машины со склада, особые условия по трейд-ин, бонусы в виде различных опций, зимние шины, льготы по каско, сервисные пакеты и выгодные кредитные схемы. Поэтому даже при фиксированном прайсе фактическая цена конкретного автомобиля может оказаться слегка ниже. Однако при росте спроса акции, конечно же, моментально заканчиваются. Машина формально не подорожает, но прежние условия станут недоступны. Кроме того, увеличение НДС с 20 до 20%, как вы сами понимаете, железобетонно повышает затраты бизнеса, которые автоматом перекладываются на плечи конечного потребителя. Кроме того, инфляция, стоимость комплектующих, логистика и цепочки поставок постепенно влияют на цены транспортных средств, даже без резких изменений рекомендованной стоимости. Для импортных машин решающим фактором остается еще и курс валют. Как вы понимаете, последние несколько недель рубль слабеет к ведущим мировым валютам. Его колебания сказываются на стоимости не сразу, а с временным лагом 3-5 месяцев, где-то до полугода, поскольку сначала реализуются машины, купленные ранее, а затем уже новые, и издержки переходят в розничные цены. Друзья, держите нос по ветру и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!

0: 2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
2: Кошмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло, только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво, воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Поддержку сельхозтоваропроизводителей, наращивание объемов продукции, создание новых рабочих мест, в том числе и для ветеранов специальной военной операции, обсудили в Брянской области, которую с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Площадкой проведения стал один из ведущих агропромышленных холдингов «Мираторг». Сообщается, порядка 27 тысяч сотрудников компании работают в приграничной Брянской, Белгородской и Курской областях, поэтому опыт ведения деятельности в условиях международной напряженности особенно показателен. Здесь открываются новые производства, продолжается модернизация, а для работников построено более 40 тысяч квадратных метров корпоративного жилья. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время с участием Министерства обороны, силовых структур и администрации Брянской области ведется обеспечение ритмичной работы предприятий, а следовательно и производственной безопасности страны. По словам главы региона, предприятие переходит на выпуск готовой продукции полного цикла – от сырья собственных ферм до материала для смежных отраслей экономики. Инвестиции составляют 750 миллионов рублей. Аграриям из приграничных регионов компенсируют часть ущерба. Брянская, Белгородская и Курская области получат от правительства дополнительные средства, которые позволят в нынешних условиях компенсировать часть понесенного ущерба, завершить уборку урожая и своевременно приступить к севу озимых. Отмечается, производство и переработка сельхозпродукции в приграничных субъектах страны проходит в очень непростых условиях, и дополнительное финансирование, выделенное по поручению главы государства, поможет хозяйствам в них компенсировать часть убытков. Также в кабинете министров ожидают дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. В России проходит тестирование системы онлайн-голосования. В нем принимают участие более 3 миллионов избирателей. Апробация продлится 9 и 10 сентября для тех, кто по состоянию на этот понедельник подал заявку на участие в дистанционном электронном голосовании и получил подтверждение. Напомню, с 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также более 2000 совмещенных с ними кампаний. Трехдневное голосование уже стало традицией для избирательной системы. Социологические опросы подтверждают. Люди получают возможность спланировать свое время, а нагрузка на избирательной комиссии распределяется равномернее. Для российских граждан за рубежом откроется около 350 избирательных участков. Точный список стран и адресов участков будет опубликован на сайтах российских посольств и консульств. В Миноборнауке допустили изменения правил приема абитуриентов в вузы. Сообщается, после завершения приемной кампании изучению и анализу подлежит ситуация с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний. В числе предложений установить единый порядок для вузов, при котором победители Олимпиад и выпускники, поступающие по результатам ЕГЭ, имели бы отдельные квоты на бюджетные места. В нынешнем году на едином государственном экзамене школьники показали феноменальные результаты. Число стубальников выросло. На этом фоне абитуриенты по всей стране начали жаловаться, что не проходят. Проходит конкурс в ведущие вузы даже с максимальными баллами за 3 экзамена, так как все бюджетные места на ряде направлений заняли победители и призеры Олимпиад, поступающие без вступительных экзаменов, а в ряде случаев вообще без учета баллов ЕГЭ. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 25 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 20 градусов, а вот в ночные столбики термометров опустятся, причем существенно, до плюс 10-12. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, ветер южный – от 7 до 9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение «ГЭП ЛКК 2.0» прямо сейчас.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

всем было важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфир. Мы уходим.

все просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка,

вокруг. Мы обнимемся с этой весной. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь. Я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму около 18,5 миллиардов рублей, в результате чего будет создано около 700 новых рабочих мест. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. По словам главы региона, новые условия работы существенно расширяют возможности для бизнеса. Это действительно серьезный вклад в развитие экономики. Егор Ковальчук акцентировал, теперь можно реализовывать проекты, создавать рабочие места и получать налоговые послабления, которые затем использовать для социальной поддержки и решения других важнейших задач. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, оперативная обстановка накладывает отпечаток на проведение уборочной кампании. Кроме прочего, Брянщина полным ходом готовится еще и к приходу холодов. Властям региона и профильным ведомствам совместно с ресурсоснабжающими организациями и сельхозтоваропроизводителями выполняется комплекс задач. Егор Ковальчук выразил убеждение, есть все предпосылки, уверенно и самое главное с хорошими экономическими показателями завершить финансовый год. 19 новых автобусов большой вместимости пополнили парк Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия. Это еще один шаг в рамках программы обновления общественного транспорта Брянщины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область продолжает участвовать в федеральной программе модернизации общественного транспорта. Согласно ее условиям, к 30 году не менее 85% автобусов должны быть не старше 7 лет. Добавлю, до конца года будут закуплены еще 20 автобусов большого класса. Напомню, новый маршрут номер 4А уже работает на территории старого аэропорта и Советского района Брянска, где он необходим при наличии действующей инфраструктуры и социальных объектов, а также массовой жилой застройки. Ряд муниципальных маршрутов по просьбам жителей продлен. График и схема движения постоянно анализируются, вносятся необходимые коррективы, прежде всего для удобства пассажиров. Европейские государства готовы вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Германии. При этом ключевым переговорщиком между странами остаются Соединенные Штаты. Вашингтон, в свою очередь, указывает на нежелание европейцев брать на себя активную роль в процессе. В Москве также не видит Евросоюз в качестве посредника, аргументируя это открытой поддержкой Киева со стороны европейских элит. В Кремле указывают на ухудшение позиции Киева с каждым прожитым днем, а участие европейских представителей в коммуникации украинской и американской сторон может осложнить все переговоры, так как они заинтересованы лишь в том, чтобы не дать конфликту завершиться. Напомню, Владимир Путин неоднократно заявлял, именно агрессивная политика стран НАТО и продвижение альянса на восток привели к началу вооруженного конфликта на Украине. Рынок топлива в России отрегулируют адресными поставками. Мера будет действовать до конца нынешнего года и направлена на стабилизацию внутреннего рынка топлива в условиях волатильности цен. Перечень потребителей, которые смогут воспользоваться механизмом адресных поставок, будут формироваться уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. В первую очередь речь идет о социально значимых категориях, сельхозтоваропроизводителях, которым необходимо топливо для посевной и уборочной кампаний, удаленным регионам, где доставка топлива сопряжена с высокими логистическими затратами и компаниями, реализующими инфраструктурные и жилищные проекты. Такой подход позволит гарантировать снабжение тех, кто критически зависит от стабильности поставок топлива без необходимости конкурировать за объемы на бирже в периоды высокого спроса. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске снижение температурных показателей до плюс 19-20 в дневные часы. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 30.

2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Поддержка предприятий приграничья. Главная тема рабочей поездки в нашу область полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева. Подробнее в нашем репортаже.
2: Делегация Брянской области отправилась на международный фестиваль молодежи в Екатеринбург. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Они сохраняют и приумножают наше природное богатство. Сегодня в областном правительстве чествовали лучших представителей лесопромышленного комплекса региона. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
1: Индустриальный код нашей области. Каким его увидели брянские студенты, расскажу я, Наталья Будник.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
7: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
8: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
9: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
10: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
11: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
12: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58-19-66.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Только что ушедшее лето ожидаемо показало падение продаж автомобилей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно данным статистики, за последний летний месяц в России было продано 114 285 новых легковых автомобилей. Такие цифры представлены агентством «Автостат», которое опирается на количество оформленных электронных ПТС. По сравнению с июлем, когда был установлен рекорд текущего года, объем продаж упал на 6,5%, относительно августа прошлого года почти на 17,5%. За 8 месяцев в стране было реализовано 845 тысяч новых легковушек, что превышает прошлогодний показатель за тот же период на 9,5%. Таким образом, рынок развивается согласно прогнозам, озвученным ранее, и, вероятно, данная тенденция сохранится. Августовское падение также объясняется тем, что отпускной сезон совпал с заметным ростом покупок автомобилей в начале нынешнего года. Специалисты отмечают, в августе доля машин отечественной сборки выросла на 2% относительно июля, составив таким образом 64%. Лидером рынка в прошлом месяце ожидаемо оказалась «Лада» — более 27 тысяч проданных автомобилей. Второе место и статус самого популярного зарубежного бренда сохранил «Хавейл» с результатом 14,5 тысяч проданных автомобилей. Третью позицию занял российский «Теннет», реализовавший чуть более 12 тысяч автомобилей. В топ-5 с заметным отрывом вошли также китайский «Джили» — 6,5 тысяч автомобилей и «Чанган» — чуть более 6 тысяч проданных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: Что же будет дальше? Как я уже отмечал, нынешние цифры в общем-то не стали неожиданностью. До конца года ежемесячные показатели будут колебаться в пределах 110, вероятно, 115 тысяч единиц. В итоге за год продажи приблизятся к уровню прошлого года, около 1 миллиона 300 тысяч реализованных машин. Такой сценарий, правда, возможен лишь при сохранении текущей экономической обстановки. Если обращать внимание на статистику, то уже заметен ее спад. Вдобавок, топливные сложности, конечно же, сыграли свою роль. Потенциальный покупатель теперь сомневается и ждет стабилизации цен на бензин. Немаловажно, цена, указанная в рекламе, в шоурумах и итоговая стоимость покупки сейчас зачастую различаются. Дилеры прибегают к таким инструментам, как скидки на машины со склада, особые условия по трейд-ин, бонусы в виде различных опций, зимние шины, льготы по каско, сервисные пакеты и выгодные кредитные схемы. Поэтому даже при фиксированном прайсе фактическая цена конкретного автомобиля может оказаться слегка ниже. Однако при росте спроса акции, конечно же, моментально заканчиваются. Машина формально не подорожает, но прежние условия станут недоступны. Кроме того, увеличение НДС с 20 до 20%, как вы сами понимаете, железобетонно повышает затраты бизнеса, которые автоматом перекладываются на плечи конечного потребителя. Кроме того, инфляция, стоимость комплектующих, логистика и цепочки поставок постепенно влияют на цены транспортных средств, даже без резких изменений рекомендованной стоимости. Для импортных машин решающим фактором остается еще и курс валют. Как вы понимаете, последние несколько недель рубль слабеет к ведущим мировым валютам. Его колебания сказываются на стоимости не сразу, а с временем. Лагом 3-5 месяцев, где-то до полугода, поскольку сначала реализуются машины, купленные ранее, а затем уже новые, и издержки переходят в розничные цены. Друзья, держите нос по ветру и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой! Спортивный четверг на 3-2 радио.
2: Вот и постепенно с летних каникул программа начинает возвращаться в эфир 3-2 радио. Кирилл, конечно, вернул эту программу неделю назад, но я не дошел. Так у нас, к сожалению, порой и бывает. Но теперь я Антон Запорожец и Кирилл Пухляков на месте. Кирилл, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Антон. Я рад, что ты подключился. И мне вообще, ты знаешь, как-то комфортнее и веселее всегда, когда ты в студии. Вот.
2: Приятно, конечно.
3: Да. Вообще хотелось бы, конечно, чтобы наши слушатели создали некую активность, допустим, в нашей официальной группе ВКонтакте. Вы можете сегодня и вообще всегда задавать вопросы, писать комментарии, а также говорить о том, кого бы вы хотели видеть в нашей студии в следующий четверг. Вот, поэтому...
2: Преимущественно «Динамо», наверное, сразу здесь.
3: Вполне возможно. Призываю всех, в общем, активничать. Ну да ладно, начнем мы, наверное, сегодняшний наш эфир, и представлю я гостя. Кто смотрел анонс, тот знает, а кто не смотрел, я говорю, что у нас сегодня в гостях Максим Лексютин, основатель и руководитель Брянской футбольной лиги. Максим, привет.
4: Привет, Кирилл, привет, Антон, привет, 3-2 радио, привет, Брянск. Очень приятно, что позвали.
2: Максим сегодня из нас самый бодрый, мне кажется.
3: Да, очень хорошо начал. Хорошее начало, да.
4: Да, всем привет. Всем привет, кто смотрит стрим и слушает радио.
3: Да-да, смотрите нас ВКонтакте. Максим.
4: Да.
3: Как вообще в твою голову пришла идея создать Брянскую футбольную лигу? И давай немножечко про трудности расскажешь, да, когда вот ты это все дело организовывал.
4: Да, можно только чуть-чуть, немножко маленький офф-топ, передам привет, пользуясь случаем, передам привет своей любимой жене, которая...
2: Подсматривает.
4: Подсматривает, да, она сейчас в больнице лежит, поэтому вот выздоравливай, я тебя очень сильно люблю.
3: Скорейшего выздоровления, да, жену как зовут?
4: Кристина. А, не сказал, да?
3: Кристина, да, жена Кристина, конечно. Кристине огромный привет.
2: Нравится нам это имя,
4: поэтому я и здесь. Так, про лигу. В 2016 году, ну, не буду углубляться прям вглубь, с кем мы там познакомились, так быстренько просто. Я съездил в Калугу, у нас, ну, друзья по КВНу были, у них уже была несколько лет лига, вот, я там с ними пообщался.
3: А ты КВНчик?
4: Да, да, да.
2: А, теперь понятно,
3: почему ты так бодро начал, да? Веселый парень, ну-ну.
4: Вот, да, и с тех времен, ну, познакомились с ребятами из Калуги, у них уже некоторое время была лига, вот мы списались, он сказал, приезжай, мы тебе все покажем, расскажем, как что делать. Вот, я приехал, потом вернулся, спустя один день собрал своих друзей, и мы, говорю, давайте организуем лигу.
3: Прям вот сразу такой, давайте организуем лигу.
4: Ну да, я говорю, вот есть как бы, ну, ребят, которые нам могут на старте помочь, вот, в принципе, как все организовать. Потому что, в принципе, мы, наверное, может быть, в этом сложность была небольшая. Все мы четвером изначально собирали лигу. Мы как бы не, так скажем, если кто-то играл на области, так это я был, и то там.
3: А ты где играл?
4: За команду «Керамик». Это Фокина. Это цемент, да, был цемент сначала. Ну, начинал в цементе, это детский, юношеский футбол. Потом некоторое время не играл, там 10-11 класс. Потом, когда вот первый-второй курс, я играл там за ФКСМ «Керамик» назывался.
3: Ну, в принципе, футбол влюблен с самого детства.
4: Да.
2: Если я сейчас не задам этот вопрос, я его потом в жизни не задам.
3: Жги.
2: Да нет, тут же жечь нечего. Напоминаю слушателям, те, кто не был знаком с нами по прошлому году, я настолько далек от спорта, что... Нет, за предыдущий год Кирилл меня поднатаскал.
3: Ну, ты натаскался, хорошо.
2: Да. И в связи с чем вопрос, а сколько вообще футбольных лиг, как бы от официальных до любительских, у нас в городе существует, просто чтобы понять, как грейд Брянской футбольной лиги вообще, в принципе.
4: Тот момент, когда мы начинали, у нас было еще, ну, мы, допустим, были четвертыми, ну, мы сейчас не берем, есть Федерация футбола, которая проводит чемпионат по большому
2: футболу. Я хочу, чтобы ты это разложил, чтобы слушатели понимали, как вообще с футболом брянские дела обстоят.
4: Да, ну, градация. Мы не берем профессиональный футбол, там «Динамо Брянск», ну, первое
2: можно
4: у нас.
2: И его даже взять.
4: И его,
2: взять,
4: да, можно взять.
3: Ну, давай начнем. Да,
4: главная «Динамо» команда «Брянск». «Динамо Брянск», да. Потом, получается, идет у нас Федерация футбола Брянской области, которая проводит большой футбол-футзал зимой. И есть лиги любительские, то есть, ну, которые как бы... Чем отличается? Федерация, она напрямую с РФС работает, вот. А любительские
3: Российский
4: лиги...
3: Футбольный
4: да,
3: союз.
4: Российский футбольный союз, Антон, да.
2: Наконец-то до вас начало доходить.
4: Да, и были лиги любительские, которые вот собирают команды. На тот момент было, по-моему, 4. Сейчас, ну, вот мы есть, и, по-моему, есть еще...
2: Ну, всякие заводчане в какую входят? Там же есть много команд, которые...
4: Заводчане... Ну, у нас тоже есть, кстати, заводчане. Но, в принципе, если команда, ну, не знаю, там, некоторые заводы, они организуют большой футбол, вот, команды организуют.
2: Вот, то есть это самое брянское именно, то, что после «Динамо» идет, правильно?
4: Да.
3: Ну, все, так все. Называемый областной футбол.
4: Да, областной футбол. Да.
2: Все.
4: Вот есть как бы такие, если в простонародье футбольном есть область, как говорят, и любительская лига. Вот,
3: Максим как раз-таки и организовал любительскую лигу.
4: Да, Брянская футбольная лига.
3: Где, называется. Ну, мы сейчас еще об этом поговорим, где, в принципе, может собраться компания, людей, собрать команду и от души пободриться на поле.
4: Да. И вот со временем у нас уже, то есть разнообразие большое, как и возрастное, то есть там от 16, ну, если чуть кто помладше играет, до там 50 даже есть футболисты, и даже чуть больше 50. То есть большое разнообразие, как и возрастное, так и чем ребята, мужики, ребята, парни увлекаются, вот, какие там у них есть профессии, грубо говоря. кто-то играл там в профессиональном уровне, тоже у нас могут играть. То есть большое разнообразие всех футболистов разного уровня, что немаловажно. И вот мы как раз-таки этому сильно уделяем внимание, чтобы у каждого, даже если ты просто со своими друзьями играешь в футбол, чуть-чуть там, один раз в неделю, допустим, а потом пошел в баню, либо в другие какие-то места, вот, которые непременно соприкасаются с футболом, вот, тоже есть возможность поиграть с такими же людьми, с такого же уровня в футбол. Поэтому...
3: Да, я поясню. Баня для футболиста — это святое дело, да. Антон. Если ты футболист...
2: Я где-то подслушал, да, вроде со времен эфиров с «Динамо».
3: Да. Ну, вот это вот, да, высказывание. А, эти банщики, знаешь, вот это все оттуда.
4: Да.
3: Максим, но мы начали с вопроса, как ты все это организовал, да, про трудности. Чуть-чуть отвлеклись, немножко назад вернемся.
4: Да. Ну, вот чуть-чуть отвлеклись, это мое все время, когда я что-то рассказываю. Вот это, так что, если что, вы меня возвращаете сразу обратно.
2: Суть, да.
4: Да, вот мы четвером собрались. Я, Сергей Бутыркин, Борис Лисичкин, Леонид Андрюшкин. Собрались, я говорю, давайте сделаем лигу. Давайте. Распределили как-то, ну, обязанности, кто что будет делать, что, кто за что будет отвечать. Вот. И собрали первый сезон, по-моему, в ноябре, в середине ноября это было. Вот, собрали 14 команд разного уровня тогда было. Ну, 14 там у нас были и те команды, которые еще на контракте даже играли в «Динамо». То есть у нас градация была абсолютно прям с первого сезона разная. Но они тогда еще играли в одном сезоне, потому что он, в принципе, был один. Вот, мы... завлекли, так скажем, команды, и первый сезон у нас был один дивизион, 14 команд, второй год уже, и у нас, в отличие от других лиг любительских, у нас сезон длился 6 месяцев, то есть мы начинаем в октябре, ну сейчас уже, тогда в ноябре мы начали, вот сейчас начинаем в октябре, заканчиваем уже практически под майские праздники, то есть в середине, в конце апреля. Это идет один сезон, и вот со второго сезона уже 2 дивизиона, потом 3 дивизиона, 4, и так мы дошли до 7 дивизионов и

0: Сохраняют и приумножают наше природное богатство. Сегодня в областном правительстве чествовали лучших представителей лесопромышленного комплекса региона. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
1: Индустриальный код нашей области. Каким его увидели брянские студенты, расскажу я, Наталья Будник.
2: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
3: Политическая реклама.
4: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
5: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Это была политическая реклама.
6: Реклама.
7: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
8: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
9: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Спортивный четверг.
11: Кружок «Юный футболист» продолжает свою работу. И перед рекламой мы остановились на слове «дивизион». Почему-то за прошлый год, Кирилл, я его так и не изучил. Давайте
12: сейчас продолжим нам Максим изучать. Расскажет, да, про дивизионы.
13: Дивизион, причем у нас в лиге он как бы не так классический, как, допустим, градация там российского футбола, когда там команда занимает первое место, там, условно говоря, в третьем дивизионе, выходит дальше во второй, потом в первый и так далее. У нас больше, даже сказать, дивизион — это уровень команд и уровень футболистов, которые могут в нем играть. То есть, условно говоря, каждый год первый дивизион может быть из 7 команд, как это у нас раньше было, потом мы поменяли чуть-чуть рейтинги.
11: И... А кто решает?
13: Я. Нет, вообще не так. У нас рейтинг есть у игрока. То есть каждый игрок на основе своей статистики, допустим, он там забивает, условно говоря, 20 голов и отдает 10 передач за 10 игр, у него будет условно, ну, условно, 50, рейтинг 50. То есть у него, ну, достаточно высокий в лиге. Вот. В зависимости от статистики, у каждого футболиста есть свой рейтинг, и он, команда, то есть формируется, допустим, вы, Антон, захотите собрать команду, присылаете мне список игроков. Вот. Если...
11: Получается, начиная играть самым последним пока что, да?
13: Нет, вот в том-то и дело, что нет. Если в зависимости от вашей...
11: Никаких заслуг же нет просто.
13: Ну что, в зависимости от вашей команды, возможно, у вас вы собрали команду, которая имеет, ну, футболисты, которые имеют серьезный рейтинг, ну, большой рейтинг. Здесь, значит, они где-то уже играли.
12: Ага, ну, типа, ага. По прошлым заслугам.
13: Да, по своей статистике, по уровню футболистов. Допустим, сумма вашего состава там равна 200. И мы, когда уже все заявки обработаны, то есть все, как в прошлом году 106 заявок обработано, мы начинаем формировать рейтинги, то есть, допустим, в первом дивизионе у нас 14 команд, и туда попадают команды, которые имеют состав наибольший по сумме рейтинга, игроки, которые там с высоким рейтингом. То есть, условно говоря, в четвертом дивизионе не будет игрока, который, у которого рейтинг 50, этого не может быть. В этом как бы и был смысл, чтобы нельзя было командам, которые играют в более низком дивизионе, пригласить человека, который, ну, грубо говоря, там полупрофессионал, там играл где-то на профессиональном уровне раньше, закончил, и вот они его позвали, и он там разносит лигу, забивает там 70, ну да, 70 мячей.
12: Соперничество есть, адекватное.
13: Да, никому это не интересно будет, ну, кроме, наверное, команды, в которой он играет. Вот, поэтому мы со временем, да, вели эти рейтинги, по-моему, в 2021 году.

0: и вот уже 5 лет мы с этими рейтингами, то есть формируется... дивизионы по своей, так скажем, силе. И...
1: А есть такие футболисты, у которых по какой-то причине не посчитан рейтинг?
0: Да,
1: так,
0: есть.
1: Так может быть
0: теоретически? Может быть, да, может быть. И в этом как бы есть такое немножко, можно сказать, уязвимое место, потому что футболист, если нигде не играл, то есть, ну, мы не можем, я не могу его статистику нигде взять, угу. То есть вообще нигде не играл, но при этом он играет хорошо.
2: Да, да. Он может быть,
1: то есть, есть какой-то подвох, значит, чувствуется.
0: Ну, тут не то, что
1: да.
0: подвох.
2: Темная лошадка,
0: тут не то, что
2: говорится.
0: Подвох, это как бы... Если, допустим, взять сравнение с там, лигами НХЛ, НБА, НФЛ, где есть потолок зарплат, да, где команда не может, грубо говоря, набрать топов, да, потому что у них есть потолок зарплат, условно, там 100 миллионов, и их же зарплата разная у хоккеистов, то есть они не могут там набрать, команда не может набрать там Овечкина, грубо говоря, Малкина, ну,
2: да,
0: там,
2: да. Топов,
0: топов да, потому что у них есть потолок зарплат, у них есть несколько звезд и там, грубо говоря, со средней зарплатой. Также и здесь. Можно сравнить сумму состава, это как вот потолок, только не зарплат, но вот своего уровня футбола. Поэтому так же, как и там, могут появиться звезды, да, на драфте, условно говоря. Он же ноль, грубо говоря, у него там зарплата маленькая. И,
2: соответственно, а он такой хоба,
0: да,
2: и пошел.
0: Так вот, в НФЛ был такой ситуация недавно. У них есть американский футбол, который, у них есть контракт новичков, которые с драфта приходят, и у них максимальный порог есть. То есть зависит, точнее, первая зарплата от того, на какой позиции тебя выбрали. И там был квотербек, которого выбрали самым последним, и у него там было меньше миллиона зарплата, но по правилам у них контракт новичка действует 4 сезона. Но он настолько стал играть, он стал стартовым квотербеком, он вывел там команду, ну, в плей-офф, и то есть по зарплатной ведомости у него мало он занимает, то есть, грубо говоря, один там миллион, условно, даже меньше у него было. Вот. Но по игре, по уровню игры он как топы. И в этом вот... А потом уже сейчас у него зарплата 55 миллионов, потому что закончится контракт новичков. Также и у нас, ну, только не 55 миллионов. Но есть... Человек отыграл с нулем, да, он пришел с нулем, ну, ничего мы не можем сделать, да. Мы не можем ему сказать, посмотрев его одну игру, нет, чувак, у тебя... Ну, ты вот посмотрели его статистику и изменить ему сразу 20. Нет. Вот. Также бывает, что кто-то находит вот таких игроков. В этом еще есть какой-то такой менеджерский, наверное, азарт у команд набрать, взять футболиста, который, в принципе, хорошо играет, но он имеет небольшой рейтинг, при этом он потом вносит вклад. Потом, соответственно, вот у нас была ситуация, как раз в этом сезоне пришел футболист Максим Ижутин, он нигде не играл, у него рейтинг 0, он играл в 6-м дивизионе стал и в 5-м. И он стал там чемпионом, то есть уже золотой дубль, и еще выиграл с этими командами кубок. То есть он одновременно за сезон в прошлом году взял 4 трофея, 4 золотых медали.
2: Показал себя, да?
0: Да, но у него уровень. И сейчас у него рейтинг, он, ну, по крайней мере, по прошлому году, он уже не смог бы играть в 4-м дивизионе. Вот сейчас у него уже даже уже
1: а вот так. Это тот самый рейтинг в твоей лиге. Он где-то потом фиксируется, если человек, допустим, хочет куда-то потом уйти, там, в другой город, еще что-то.
0: Нет, это наш внутренний, да.
1: Это внутренняя история.
2: Да, это наш для участия, да, именно БФЛ.
0: Да.
2: Так, количество дивизионов на данный момент сколько?
0: В прошлом году было 7, но я думаю, в этом году тоже, наверное, будет столько же. Больше нет. Ну, нет смысла. Просто у нас было, допустим, 6, 7 мы разделили, потому что появился пласт команд новых, которые как бы чуть-чуть не дотягивают до вот 6. То есть не было смысла расширять там до 18, то есть у нас идеальное, в принципе, количество в дивизионе 16, 14, ну, или 12 команд. Вот.
1: Больше это только в одном дивизионе.
0: Да.
2: От 12 до 16 команд.
0: Да, это как бы это идеальное расписание, потому что можно составить на 15 игровых недель, вот, чтобы было хорошо.
2: Но это удобно вяжется.
0: Да.
1: То есть целиком команд там более 50 в одной лиге, правильно я понимаю?
0: 106.
1: Ого.
0: 106.
2: Ты удивлен? Ого,
1: я, мягко говоря, да.
0: Да, в прошлом году 106. И вот разнообразие, вот, и вроде бы мы уже этим занимаемся 10 лет, но с каждым годом что-то новое. В прошлом году у нас была команда, называлась, ну, я надеюсь, она и в новом сезоне тоже придет, называлась «Сыны епархии». И она там у них организаторы, и большая часть игроков — это служители церкви. То есть они приходили просили еще расписание, там, ну, у них в субботу, там, в воскресенье была служба, то есть они там, бывало, переносили матчи, чтобы после службы приехать. То есть...
2: Они в форме играли или в своей форме рабочей?
0: Приходили в форме, переодевались в футбольную.
2: Слушай, ну это
0: да, это просто вот, ну, это вот вроде бы мы уже 10 лет этим занимаемся, что еще может быть, да, нового? Но вот с каждым годом что-то новое, да, возникает. Появляются команды, которые у нас там есть, футбольная школа «Пересвет», то есть пацаны, которые, ну, скажем, уже юноши, ну, переросли в футбольную школу, там, не помню, сколько, до 14, наверное, да, вот школьный воспитывается. Ну, вот они уже где-то 15-16 играют. Вот мне вот уже летом, в июле, по-моему, тоже звонил тренер одной команды детской. Говорит, можно к вам заявиться? Я говорю, без проблем, ну, как будут заявки. Вот у нас сейчас со следующей недели начнется период заявок, поэтому, говорю, приходите, там, ну, там, дивизион подберем и так далее. Но... И юниор тоже была команда, они тоже детей, ну не детей, а вот таких подростков они выставляли.
2: А как ты вот это все успеваешь вести, все эти статьи? Кстати, у тебя программа есть какая-то, где ты отслеживаешь статистику там?
0: Ну, у нас есть сайт, где мы забиваем статистику после матча. Как бы там статистика подсчитывается, то есть голы. Мы вообще ведем, то есть у нас в матче есть специальный статист, он фиксирует там голы, удары в створ. Мы вот эту статистику ведем с самого первого сезона, где-то этим, наверное, и мы немножко отличились от остальных лиг. Вот, и статистика, голы, голевые передачи, это что непосредственно голы, голевые передачи учитываются при подсчете рейтинга. Есть сайт, туда все забивается, оттуда потом после завершения сезона я выгружаю статистику и уже по специальной формуле, которую тоже выводил, так скажем, самостоятельно, то есть это было тоже опытным путем, вот самый первый год, там учитывается коэффициент, в каком дивизионе этот футболист набрал статистику, то есть, условно говоря, понятно, что, ну, для меня понятно, но должно быть тоже. Я пытаюсь всегда доносить до игроков, которые спрашивают, почему там у одного такой рейтинг, почему у другого такой, что 30 голов в 10 матчах, забитых в 7-м дивизионе, не равно 30 голам, забитых в 1-м дивизионе в 10 матчах. Это совсем разный уровень игроков.
2: Конечно.
0: Уровень сопротивления. Соответственно, мы учитываем этот коэффициент дивизиона, в котором были забиты голы. Вот, поэтому, вот, да, есть формула, высчитываем, и вот каждый сезон заканчивается, сейчас у нас летний сезон заканчивается, вот в этих выходные последние уже финалы, и после этого начинаешь всех футболистов по очереди, ну, сейчас вот поменьше команд, у нас летом, в принципе, всегда поменьше, а вот зимние 106 команд, все нужно пройти, все, каждого игрока обновить рейтинг ему.
2: А я тут краем глаза смотрю, Антон стал юзать сайт
1: BFL. Я начал изучать
0: это дело. Ну, в группе там вот прям таких статистических не будет, да, но там больше такая информация визуальная, а статистика
1: нет,
0: на сайте, да?
1: Абсолютно другой вопрос. Оказывается, там количество людей в командах нетрадиционное, да?
0: 8 на 8, 5 на 5?
1: Да, да, да.
0: Да, потому что летом у нас два формата. Мы играем, ну, зимой мы не играем 8 на 8, а летом мы играем 8 на 8, уже не помню, наверное, сезона 4 на 5.
2: Вот. Это самый удобный формат, я понимаю, да?
1: Ну, а размер поля там такой же, как у...
0: Нет, нет, конечно, нет. 60 на 40. 60 на 40 это...
1: Сильно, так... сильно меньше мы-то...
0: Большого футбола?
1: Да, да, да.
0: Ну да, большой футбол 90 минимум должен быть длина, там 60. Ну и ширина большого футбола 60 как раз-таки, а там 40. Вот. Ну и по количеству 8 на 8. Вот мы этот тоже формат запустили со временем. И играем. И как раз-таки по этому формату у нас вот с РФС, это вот когда создали массовый футбол, это вот о чем... Это трехстороннее у нас соглашение, федерация, мы и Российский футбольный союз, они создали чемпионат России, и есть отбор, который мы проводим, то есть у нас, мы официально его проводим, то есть победитель нашего регионального отбора едет на чемпионат России в Сочи.
1: Который... Одна команда.
0: Одна, да. Ну, в некоторых регионах бывает, есть 2-3 даже, но это все зависит тоже от рейтинга, это уже не мы считаем, РФС считает, это массовый футбол, от рейтинга, то есть выступление, как, в принципе, Лига чемпионов, да, градация с каждой стороны по разному количеству. Количество команд выступает также и там. То есть с Москвы, допустим, могут 3 поехать. Там с, ну, в южных регионах тоже очень сильно развит футбол.
1: А, ну из-за того, что там и людей много, да, вот это.
0: Ну, не то, что людей, они доходят выше. Соответственно, значит, уровень команд в регионе выше, значит, можно добавить больше команд.
1: А, даже
0: да,
1: так.
0: На этом зависит, от этого зависит в основном. И количество, естественно, команд, которые принимают в отборе. У нас, к сожалению, в отборе принимает участие не так много команд, как, допустим, там в Москве, в южных регионах, там, где сильно прям развит. 8 на 8. Но в этом, в принципе, есть объяснение, то, что у нас хорошо развит большой футбол, поэтому нет команд, которые, допустим, футзал у нас играют там в первом дивизионе, да, которые, ну, хорошего уровня футболисты, они играют большой футбол, соответственно, они 8 на 8, ну, им где-то кому-то нельзя, вот, а кто-то, ну, кто-то не играет, потому что, ну, пока не, так скажем, не почувствовали этот вкус 8 на 8. При этом на отбор как раз-таки появляются футболисты, вот как раз заявляются футболисты, которые вот этого хорошего высокого уровня, чтобы пройти отбор, поехать в Сочи. Но у нас проблемка немножко как раз-таки, что не хватает у них, у этих команд, опыта игры 8 на 8. А на самом деле 8 на 8 формат такой, что отличается он от большого. И футболисты об этом говорят. Ну, там как бы нет, условно говоря, длинных забегов, там, если фланговый это игрок. То есть вроде бы... Ну, больше, чем футзал, но, опять же, все равно меньше, чем большой футбол, тут и футбол отличается.
1: Первые вопросы от слушателей пошли, ну, причем, видимо, твои коллеги уже ответы стали давать, но все-таки мы их озвучим. Добрый день, для болельщиков вход на игры БФЛ бесплатный? Алексей ответил, что да, но...
0: Да, нет, конечно.
2: Где посмотреть?
0: Как это вообще? Конечно, бесплатный. Мы играем по выходным, суббота-воскресенье. Ну, если сейчас вот следующие выходные мы играем на Варяге 8 на 8, у нас финалы. Варяг вот здесь прям недалеко. И...
1: То есть там где-то еще и футбольное поле есть.
0: Да, спортпарк, да, Варяг. И играем 5 на 5 ДФЦ Александра Степина. У них там поле открытое. Вот мы там играем формат 5 на 5.
1: А это где у нас?
0: На Бурова. Бурова 2016,
2: по-моему. Да, там адрес. Детский футбольный центр.
0: Да. А футзал мы играем тоже здесь недалеко, бассейн Динамо и зал Щукина Газпром. Щукина 56 Дуки, Щукина 60Б.
2: По Станке Димитрова как едешь?
0: Да, направо. Да, вот мы там вообще круглый год. В Динамо мы вообще играем все 10 лет уже. Вот у нас лиги в этом году 10 лет, 11 сезон. И я, пользуясь случаем, тоже хотел бы поблагодарить Юрия Борисовича Бирюкова, который нас тогда еще давно принял. И мы со временем, мы начинали с 7 часов по воскресеньям, а сейчас мы играем по 12 часов субботы и воскресенья, поэтому...
2: Ты на всех матчах вообще, или как?
0: На самом деле много, потому что, да, ну, не на всех, конечно, физически бываю. Допустим, летом мы в основном там с Сергеем на 8 на 8 бываем. То есть утром мы оставляем ребят, статистов в 5 на 5, потом вечером туда приезжаем, вот, ну... Так, а футзал прям, я в одном зале практически там с утра, ну не то что с утра до вечера, да, но пытаюсь где-то покомментировать еще матчи там, которые такие интересные, ты уже знаешь.
2: Ты прям живешь этим, я вижу.
0: Да.
2: Тебя даже не остановить.
0: Да, мы этим живем, и знаешь, начиналось еще когда давно, когда 7, у нас было 4 команд, 7 матчей, да, мы... Блин, это же 7 матчей, 7 часов в воскресенье занято, ну еще все работают, все, естественно, работают. Что, в воскресенье, получается, день уходит. Ну, там, вот это вот обсуждали. Потом появляется, когда 2 дня, суббота, воскресенье. Так, это уже, получается, суббота, что-то занято там. Куда-то после футбола где-то там тоже сходить, куда-то посидеть.
2: И в баньку.
0: Да, в баньку. Потом со временем ты понимаешь, что уже как бы и баньки, для баньки места нет. Ну, ты к этому привыкаешь, как бы ты уже, в принципе, к этому всему привык и идешь домой.
1: С одной стороны, люди подумают, что для жизни места нет, а жизнь на самом деле в этом всем и заключается. Хочу напомнить, что нам можно задавать вопросы в группе 3-2 Радио ВКонтакте. Там мы это все зачитаем как раз сейчас, что уже написано. А пока прервемся на небольшую рекламу.
3: Реклама.
4: Корчмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
5: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
4: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
9: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
10: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.
12: Спасибо.
7: Спортивный четверг.
1: А вот у нас постепенно и перепись команд появляется. Николай пишет: мешки чемпиона. А Данил пишет: Zoom Optica заберет сезон себе. То есть сезон как раз уже не за горами, да?
0: Заканчивается. Да-да-да, сейчас полуфиналы, как раз такие мешки там и Zoom Optica играют. Да, это они вот... пользуются случаем, да, себе. Ну, парни молодцы, на самом деле. Мешки, кстати, про них тоже интересно.
2: Там названия такие, да?
0: Да, да, есть названия.
1: Скорее всего, это тоже заводчане что-то мне подсказывает.
0: Не-не-не, это просто, да, друзья. Но самое интересное, мешки, они, короче, ну, перед началом матча есть же такая традиция обмениваться вымпелами. Ну, они приносят мешок. Мешок, подписывают его, какой тур, мешки, с кем играют. Но сейчас они стали из мешков вырезать вымпел. И дают команде, да. Очень классно. То есть такой креатив мы всегда...
2: Прикольно.
0: Да, ну так, приветствуем мы всегда это внимание в нашем телеграм-канале. И в ВК тоже мы это все подсвечиваем, естественно.
2: А давай еще про Сочи нам, да?
0: Да, про Сочи, да. Вот у нас отбор сейчас будет, региональный отбор. Вот, и победитель едет в Сочи, участвует там с командами. В прошлом году у нас команда Бро Динамо, так скажем, побила рекорд выступлений с командой нашего региона, вышли в 1/16, то есть потрясающий на самом деле результат, учитывая, что футболисты, которые выиграли отбор, да, поехали, они, в принципе, в формат 8/8, там единицы только играли у нас здесь, то есть они все с большого футбола, большевики, вот, и там хорошо себя проявили. В этом году тоже отбор, по подбору команд прям хороший, то есть появилось еще там две команды такие сильные, вот мы сейчас тоже в течение нескольких дней афишируем уже, какие команды и какой формат. У нас две недели мы выделили на отбор.
1: Я сейчас еще хочу короткий вопрос задать, но не тебе. А именно слушателям, которые сейчас... Есть слушатели, которые занимаются футболом. И вопрос именно к вам. А как вы в своем плотном графике, ведь вы, ну, явно не безработные, находите время именно для футбола, для этого дела? От чего пришлось отказаться? Что вы от этого приобрели? Почему вы все равно это делаете? Я вижу, что вы существуете. Давайте, напишите, а мы это все почитаем и, быть может, кого-то вдохновим, потому что кто-то может и хотел бы заняться, и думает, что он не сможет найти время. Как найти время? Ждем от вас этих историй.
2: У меня небольшая ремарка есть. Я вот сейчас тут перед эфиром общался с нашей ведущей, Наташей Поляковой, ведущей Брянской губернии, да, новостей. Дело в том, что у нее муж, Виктор, он играет как раз вот...
0: За команду Челси,
2: БФЛ.
0: Да?
2: Да-да-да. Да, и она мне просила передать, там нецензурная лексика, но она заочно, как бы, она сказала: у меня украли мужа, вот, понимаешь? Вот такая фраза была.
1: Проблема такая существует.
2: Существует, Антон.
1: Да. Посмотрим, что сейчас напишут ребята.
0: Да, БФЛ ворует мужей в брянских семьях. Да, на самом деле, я вот тоже... Есть ребята, которые... У них, допустим, игра стоит в 15:00 или даже где-то в 17:00, они приходят в 12 в зал, смотрят перед этим там своих соперников, которые по дивизиону...
2: Тактика, да.
0: Отыграли матч, зашли там куда-то в магазин, вернулись и смотрят там первый, второй дивизион. То есть они бывают круглосуточно на площадке. Еще мы играем в двух залах, они бывают там засветятся, сюда вернутся. И тоже бывает смотришь, что, как, почему, что, ну, почему так... Ну, там, на самом деле есть люди, которые по-хорошему, наверное, больны футболом. Вот, и поэтому здесь есть такие футболисты, которые там на чемпионате области отыграли футзал. Два матча они там обычно играют в день. Приезжают вечером сюда еще в БФЛ играть. Поэтому тут в этом...
1: Продолжаем читать комментарии от слушателей. Проблема сделает зимний сезон. Экст возьмет чемпионство. Пошли прогнозы. И вот пошли первые ответы. Надеюсь, их будет больше. Александр Савин пишет: иногда приходится отказаться от утреннего выходного сна. Ну, да. Мне кажется, от этого просто здоровее будешь.
0: Потому что в 10 часов бывают матчи у нас. Ну, не бывают, а как бы они с 10 мы начинаем матчи, да.
2: А вообще это круто, если с утра выходной, ты бодряком, значит, вечером ты не идешь никуда там с друзьями там выпивать или еще что-то, да? Это ж класс, здоровый образ жизни.
0: Наверное.
2: Наверное.
0: Да, наверное, так и есть.
1: Также еще Александр пишет: если работа мешает футболу, то, ну, и эту работу, дарма, вперед к победе.
0: Да-да-да. Вот, и тоже как раз-таки про семьи тоже хотел поблагодарить.
2: Извиниться еще.
0: Вопрос про какие проблемы были, когда мы собирали лигу. Самая вот, наверное, основная была, не то, что проблема, а, ну, проблема, да, которую нужно решать, это арбитры, потому что это такой штучный товар, где, ну, если так вот можно выразиться, тут не каждый может прийти и посудить. Ну, у нас как получается, что с экранов, с дивана у нас, ну, практически все там, да, арбитры, судьи.
2: Эксперты.
0: Ну, да, эксперты, да. Но когда ты, ну, кто-то приходит, предлагаешь посудить, нет. Я вот, кстати, эту как бы шкуру уже относил, я и в футбол играл, и тоже был на самом деле, что, за что мне может быть, и даже, ну, не может быть, а мне стыдно бывает. Я был такой, можно сказать, неадекватный футболист, и тоже на это есть причина, там, когда команда проигрывает, ты ничего не можешь сделать, и ты, ну, на своих футболистов, там, был период, когда ты на своих футболистов срывался почему-то, потом ты уже понимаешь, что когда ты, ну, чуть взрослеешь, что не нужно на своих футболистов срываться, да, все, каждый играет кто как может, начинаешь срываться на судью, и...
2: Он всегда крайний
0: судья, через это проходил, да, сам, и там что только не вытворял, вот если бы я, наверное, ну, если бы я себя за свое поведение, там, у меня была бы дисквалификация какая-нибудь на 10 игр минимум, точно были такие ситуации у меня. Вот, поэтому, когда уже мы собрали лигу и с другой стороны посмотрели на это все, да, то есть игры, ты смотришь игры, там, ну, вот сейчас мы смотрим, там, 14 игр матч проходит, 28, ну, 28, конечно, не все смотрим, 14-28 параллельно. Ну, вот, каждый выходный ты смотришь матч, и ты уже по-другому на это смотришь. Поэтому вот проблема была найти арбитров, и вот тоже хотел поблагодарить Сергея Владимировича Осипова, который еще будучи тогда не был арбитром областной федерации, он сейчас уже тоже областной федерации, тогда, ну, по знакомству там через Алексея Алексеевича Мартынова, мы вообще были незнакомы, то есть он как-то почему-то поверил нам, мы вообще были незнакомы, то есть он стал судить, и потом стали уже приглашаться арбитры там с областной федерации футбола. Сейчас у нас уже есть свой костяк, который тоже бывает не хватает, потому, ну, свой костяк футболистов при этом, они играют в лиге, но еще и арбитров, то есть, которые пришли, сказали, когда мы там объявление выкладываем, там, нужны арбитры, они пришли, давай так, ну, хочу посудить, мы им даем там теорию, ну, грубо говоря, тест, чтобы понять вообще, какой уровень.
2: Да,
0: ну, там базовый вопрос, на самом деле, потом ты уже, даже человек может знать теорию абсолютно от и до, но на практике может быть другой. Или наоборот, практика может быть идеальной, но он какие-то нюансы не знает. То, что...
1: Ну, везде, как и в жизни.
0: Да, в футзале, деле, да. Просто. Поэтому я вот тоже хочу, пользуясь случаем, поблагодарить вот эту команду нашу, ну, вообще всю большую нашу команду, и кто там, операторы, статисты, но и в основном, и, ну, больше всего арбитров, потому что действительно они, прежде всего, футболисты-то отыграли один матч, допустим, да, могли поехать домой. То есть тут на час можно отобрать из семьи человека. А арбитр... Он там, кто-то у нас судит вообще, бывает, там с перерывом на обед чуть весь день. Есть такие машины, я их называю. Вот, кто-то там полдня, поэтому им большая благодарность. И не всегда же тоже, они все работают. Кто-то 5-2 работает. 5-2, еще потом 2 выходных они футбол судят. А потом еще играют, может такое быть. Вот, кто-то судит, поэтому...
2: Респект.
0: Очень тяжело, респект. Да, им респект. И вообще, и поэтому призываю, кто хочет попробовать посудить, вот, приходите, пишите мне в личку.
2: А как ты все успеваешь? Ты же еще где-то работаешь? Или...
0: Ну, я раньше...
2: Если не секрет, конечно.
0: Раньше работал... Не секрет. Раньше я работал в... На заводе цементном.
1: Теперь я без работы.
0: Цементном. Да. Потом у меня был Миратор, тоже завод. Ну, по специальности работал. Сейчас я как бы совмещаю лигу, и у меня еще свой проект Мультбол. То есть я делаю мультфильмы.
2: Мультфильмы,
1: да. Мы подошли к мультфильмам. После рекламы сейчас пока, да, оставим как раз небольшую интригу.
3: 3-2 радио. В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
12: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
13: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
14: Поддержка предприятий приграничья. Главная тема рабочей поездки в нашу область полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева. Подробнее в нашем репортаже.
15: Делегация Брянской области отправилась на международный фестиваль молодежи в Екатеринбург. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
16: Они сохраняют и приумножают наше природное богатство. Сегодня в областном правительстве чествовали лучших представителей лесопромышленного комплекса региона. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
17: Индустриальный код нашей области. Каким его увидели брянские студенты, расскажу я, Наталья Будник.
13: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
18: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
19: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
18: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
19: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
18: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
20: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
21: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
22: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
23: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
24: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
25: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48. 8:32.
26: Спортивный четверг.
2: А в гостях у нас сегодня, я напомню, Максим Лексютин, в студии Антон Запорожец, Кирилл Пухляков, и наш спортивный четверг плавно двигается к своему завершению. Сегодня интересный спортивный четверг. Почему? Потому что у нас сегодня масса крутых комментариев и вопросов, да, в чатике. Вот Антон,
1: да,
2: сейчас
1: есть зачитает. Первые вопросы, и таким образом мы начинаем понимать, что там даже какие-то вознаграждения, видимо, бывают. Максим, почему не было купонов на Шавеллу, интересуется?
0: Летом?
1: Ну, видимо, да.
0: Ну, будут...
1: То есть у вас скидку на шаурму можно выиграть?
0: У нас есть, так скажем, партнеры, вот, которыми мы уже давно сотрудничаем. Антон Халяев, вот, кто знает, ну, вот это вот, эти вот Шавелла. И они нам их предоставляют, мы их дарим футболистам, там, ну, лучшим игрокам недели, кто там статистику набивает и так далее. Вот, у нас это все будет в футзальном сезоне, вот, поэтому и Антону Халяеву тоже огромная благодарность, потому что с ним очень приятно работать. Просто списались, грубо говоря, новый сезон, Антон, новый сезон, да, все окей, мы делаем, да, все мы делаем.
2: Но вообще партнеров много, да?
0: Да, есть Сергей Зуев, тоже ему огромная благодарность.
2: Сереге, привет. Кстати, а вот 3-2 радио вывеску, вот да? Эту, да? Светящуюся на столе, это он сделал. Да.
0: Супер. Алексей Солодухин, тоже его хочу поблагодарить. Тоже наши новые партнеры, но прям хорошо, мы тоже сотрудничаем, и хорошие призы для лучших футболистов сезона они предоставляют нам. Может быть, подкачаться под конец, ну, точнее, после сезона.
2: На новый, сразу заиграло сразу в голове,
0: на новый надо сезон, подкачаться. Да. Вот. Ну, еще вот что хотел сказать. У нас в этом году 10 лет лиги, и мы как-то хотим ее, мы как-то в предыдущие года не отмечали.
2: А, во, да. Да, как праздновать будет?
0: Да, мы хотим провести, у нас 10 лет в ноябре будет, вот где-то в конце ноября, там тоже по датам пока сейчас сходимся, с Дворцом Единоборств, мы хотим провести, мы там проводим финалы, то есть у нас финальные матчи 1, 2, 3, в прошлом году 4, 5.
1: Тут как раз в стык вопрос именно на эту тему. Так. Илья интересуется, на полуфинал и финалы комментатор придет в трансляцию?
0: Придет.
1: У вас еще и трансляции есть,
0: у, да? Нас, у нас уже очень давно, мы, по-моему, даже наверное, первые начали в Брянске, кто вот спортивный, ну, футбол, мы прямые трансляции публикации стали делать. Уже, я даже не помню, какой сезон это был.
2: В ВК стримите.
0: Да, ВК, ВК. Начинали еще давно с Ютуба, сейчас уже ВК, да, естественно. И вот у нас трансляция всех матчей. Бывают, конечно, сейчас проблемы. Вот, ну, с, понятно, с, как, в связи с чем. Там где-то интернет есть, провод, ну, где проводной интернет есть, там не, нет проблемы. Где мобильный, там, конечно,
2: отключиться, да, да.
0: Бывает, да, проблемно. Но пытаемся постоянно как-то из этой ситуации выйти, чтобы вот футболисты могли, чтобы семьи футболистов прежде всего тоже...
1: Комментатор будет, да?
0: Будет, все, будет, все. Да.
1: Я
0: сейчас
1: получу.
0: Заскриньте, да.
1: Если что, порешали. Осталось совсем мало времени. Если вам есть чем поделиться или что спросить, пишите, потому что потом уже будет конец и ничего не успеем.
2: 10 минуточек у нас,
0: что мы хотим, да, что мы хотим сделать, это какой-то шоу-турнир. У нас есть чемпионы первого дивизиона, это команды, которые уже, в принципе, о них есть история, вот, их история их противостояния взаимного, но вот уже в силу разных причин они уже как бы под такими названиями и вот с таким составом уже не играют. Но мы их хотим собрать, но это как бы одна из основных идей. Если это получится, их собрать, то они и будут играть. Вот, в Дворце единоборств тоже проводим, мы там тоже хорошо, так скажем, ну, от себя делаем все максимум, чтобы развлечь и зрителей, там, куб используем, то есть кискам у нас там целуются, да, целуются, не футболисты,
2: болельщики. Интрига,
0: и тоже классно, очень классно на это реагируют зрители, то есть вообще сразу поняли, в чем, ну, что нужно делать, то есть снимаем там на 5 камер, прямая трансляция тоже, естественно, ну, вот попытаемся мы сделать тоже шоу-турнир.
1: Финалы будут в эти выходные уже интересуются?
0: Да, ну это, наверное, интересуются не футболисты, которые в командах, наверное.
2: Жены футболистов.
0: Да-да-да, команды знают, что финалы и полуфиналы у нас в некоторых дивизионах на этих выходных, да.
2: Мультбол,
0: да. Сейчас, давай.
1: Тут слушатели превыше всего. Последний вот мы успеваем, да. Сергей интересуется. Добрый вечер, Максим. Думали ли вы о том, чтобы проводить матч всех звезд каждый сезон по аналогии с КХЛ? Или суперкубок для победителей всех дивизионов?
0: Ну, это сложный вопрос. Это часто такое спрашивают у нас. Ну, суперкубок тяжело, потому что уровень команд разный. Как я уже в начале эфира говорил, да, первый дивизион, там второй, команды разные. Поэтому, в принципе, тут сложно. Вот как раз-таки вот этот вот шоу-турнир, который мы хотим, можно приравнять как суперкубок, кубок чемпионов. Мы, ну, есть.
2: Это оно и будет.
0: Скорее, да, вот, по сути. Потому что, ну, играть суперкубок между первым и седьмым, победителем чемпиона первого дивизиона и седьмого, как бы, ну, там понятно. Вот, не в обиду, ну, это все понимают, вот, не в обиду там командам из другого дивизиона.
2: Ну, как есть,
0: из, да. Ниж, да, из нижних дивизиона. Шоу, вот, матч всех звезд, ну, тоже тут как бы будет ли он интересен. То есть организовать его можно, конечно, но хочется, чтобы это было интересно. То есть мы финалы организовываем, да, где-то бывает не так, как мы, возможно, планировали, сколько, допустим, придет людей. Хотя мы там набирали и по 500 у нас было, вот, 500 с чем-то человек. Вот в прошлом году мы 2 дня делали.
2: Это неплохо, да.
0: Да. Просто я сравню, когда с КВНовских времен, мы когда играли в финале, наша команда фокинская, мы там давали билеты организаторы, ну, не бесплатно, естественно, распространение. Мы распространили 300 билетов, то есть 300 человек в БМЗ из там 700, наверное. Uh-huh. Это были наши болельщики, которые приехали с Фокина, за нас болели, и, ну, там просто был такой, ты выходишь под, ну, вот у нас там на выход был
2: мандраж,
0: приветствие,
2: да?
0: Блин, кайфуешь, ты просто стоишь, даже некоторые там шутку, когда все смеются, еще стоишь, ждешь, это кайф на самом деле. Мультбол.
2: Да, давай.
1: Спрашивают еще, оставим ли мы запись, да, любой эфир 3D Radio у нас остается в записи в группе ВКонтакте. Если вы присоединились чуть позднее, пересмотреть можете в любое время, а кто-то и несколько раз. Мультбол, да. Наконец-то.
0: Мультбол. Что такое мультбол? Это мой проект, который тоже уже с 2016, по-моему, года. Я делаю анимационные мультфильмы про футбол. Российский, европейский. Вот.
2: Да, я поглядываю иногда.
0: Да, и прикольно. Он, ну, достаточно как... Ну, попадался, наверное, всем. Попадался всем. Кто-то просто сейчас вот у меня, я все никак не могу, но вот сейчас, наверное, уже вот стою на... Уже дверку открыл, чтобы, так скажем, и себя показывать, да, в соцсетях, грубо говоря, чтобы за мультболом люди понимали, кто стоит, что...
2: Да уже давно пора.
0: Что стою я, да?
2: 10 лет.
0: На самом деле, да. Ну, вот чего-то постоянно я делаю. То есть придумываю сначала, с самого начала сценарий, это все, нам, все делаю сам, то есть сценарий пишу, записываю голос, анимирую, монтирую и выкладываю. Вот, это все... Делаю я. И аудитория огромная. Ну, у меня был один канал в Ютубе. Он потом сейчас заморожен, так скажем.
2: Сколько удален. Было?
0: Не хватило 52 тысячи, да, миллиона.
2: Да, это очень круто.
0: Вот. Сейчас я второй канал. Это, по-моему, в 23-м году. У меня вот новый канал я создал. Там сейчас 220 с чем-то у меня тысяч подписчиков. Ну, есть и другие соцсети, которые тоже очень много
1: не
0: там
1: все
0: собирают.
1: Не все можно называть.
0: Да, собирают много просмотров. То есть, вот... Такой проект
1: Есть... А что там за вселенная вообще? Есть там какая-то определенные персонажи? Или
0: футболисты, да? Футболисты.
2: Тренеры.
0: Да, футболисты. То есть в чем, какой у меня там есть формат? Частушки сектора газа. Вот.
2: Наш формат.
0: Да, это формат, который как бы у меня, ну, то есть вот на потоке стоит. То есть, допустим, прошел матч, там какое-то событие. Чемпионат мира сейчас был, там вообще каждый день можно, каждый день практически там были идеи.
2: Темы, да, интересные. Да.
0: Ну, и когда чемпионат мира, то есть другая аудитория, которая, в принципе, за футболом особо не смотрит, она тоже вливается в него, вот такие события есть. И у меня как раз-таки этот чемпионат мира в России был, у меня тогда прям был большой прирост. Но тогда еще не было коротких видео, и это тогда еще было ценно, на самом деле. У меня в трендах...
1: Деградация
0: еще...
1: пошла позднее.
0: Да-да-да.
2: Вот тут вот, Макс, тебе же вот это все КВНовская твоя деятельность, да, помогла?
0: Да-да-да. То есть, в принципе, мульты это такой способ, просто способ... способ сделать... Через что я могу, через какую призму я могу вот свои мысли, свои шутки вылить. То есть это, в принципе, достаточно идеальный для меня формат. Ну, пришлось, я вообще не умею рисовать, пришлось научиться рисовать, пришлось научиться анимировать при этом. Долгое время я это учился, чтобы все нормально было. И вот со временем, то есть сейчас, в принципе, побыстрее у меня производство роликов проходит, коротких особенно, длинных, немножко, ну...
2: Ну, ты опять же, заложен. Ты все сидишь сам, да, все делаешь?
0: Да, тут сам. Тут даже как-то делегировать вот, в мультболе тяжеловато, потому что бывает так, что ты какие-то шутки, полушутки, которые, на которые обращают внимание зрители, ты можешь делать, я их даже не продумываю изначально, я когда анимирую, то есть анимировать это, в принципе, не быстрый процесс, и ты когда сидишь, анимируешь, что-то там добавил, какую-то даже надпись, люди обращают внимание, на это смеются. Это
2: пасхалочка, да?
0: Да, либо даже какое-то действие, то есть ты санимировал что-то, то есть сейчас, допустим, вот в чем плюс... В чем плюс, ну, нейронки, да, сейчас тоже вот пошел бум на создание этих мультфильмов, которые, в принципе, уже сейчас люди настолько сейчас понимают, что даже вот картинки, ты сразу считываешь, что это нейросеть сделала. То есть...
2: Это быстро всем надоело, по-моему, это,
0: ну, наверное, да. Но, в принципе, я пользуюсь слегка, потому что не в анимации, а вот где-то фон добавить, чтобы у меня было проще, потому что мне вот это неинтересно рисовать долго, вот фон какой-то. Просто, допустим, тебе нужно обозначить, что персонаж стоит на фоне там Сантьяго Бернабео, стадионе Реал Мадрид.
2: Ну, это она тебе просто в помощь, можно сказать.
1: Да, хочется людям проговорить, потому что сейчас появилась такая каста людей, которые говорят, что ИИ кого-то заменит, и вообще надо его убрать.
0: Не.
1: ИИ заменит рутину просто.
0: Да.
1: Запомните это. Заменяет, кто уже поумнее пользуется. И, ну,
2: Но она помогает в работе, ускоряет где-то работу. Да, но заменить она не сможет.
0: Но она же не заменит, допустим, мой сценарий, который я придумал, какие слова, какой мой слог, да, то есть люди, которые...
1: Если она и заменит, то крайне отвратительный человек это почувствует.
0: Так это уже будет не я, допустим, да? Ну, то есть конечно. Люди же... у меня там есть комментарии, которые люди пишут, ну, у меня прям это приятно, которые выделяют, там, мне нравятся твои именно там формы построения шутки, то есть вот эти вещи, которые люди, ну, которые обращают на это внимание, не то, что там просто мульт посмотрели, посмеялись, да, там прикольно, а вот именно на такие детали... Ну,
2: а ведь шутку, да, хорошую сделать,
0: да.
2: Ни одна нейронка этого не сделает.
0: Да.
2: И это вот... же нужно прочувствовать какой-то момент, да, как-то это подать круто.
0: Да, и вот как раз-таки формат частушек, вот, который Юрий Хой создал, где там идеально ты можешь сделать куплет и припев, где опа-опа, то есть ты можешь в идеале...
2: Структура, класс, да?
0: Да, в идеале ты можешь положить три шутки, да, на каждые две строчки, и еще в припеве шутка. Ну, это прям идеально.
1: Целое поколение на этом
0: идеально. Выросло. Идеально. Да, так это еще формат такой, что люди, ты когда смотришь, так, ага, это частушка сектора газа, это круто. И ты сразу смотришь, тут еще мульт про твою команду, допустим, вот. Что самое интересное у меня, ну, который больше всего набирает просмотров мульты, это там про Месси и Роналду.
2: Ну, понятно, да.
0: Да, но я как бы шутки делаю так, они, если ты болельщик, прям такой болельщик, допустим, Роналду, ты можешь оскорбиться, наверное. Ну, если у тебя нет самоиронии, вот, прежде всего, самоиронии. И у меня есть комментарий, если я что-то пошутил над Месси, это сделал фанат Роналду. Следующий у меня ролик, допустим, шутка про Роналду. Да это 100%, он за Месси, типа, он зазрял, ой, за Барселон там болеет, он за Месси. Вот такие, короче, комментарии постоянно меняются.
1: Кирилл, настало, наверное, время твоей одной из самых любимых рубрик.
2: Да, Максим принес крутые штучки.
0: Так. Принес. Ну, раз
2: в уж наш музей.
0: Раз уж мы говорили про... что мы про лигу просто говорили. Принес медаль, золотую медаль, которую мы вручаем, ну... кому-то, видимо, не досталась она. Вот, забрали с запаса, наверное. Это золотая медаль БФЛ.
2: Давай.
0: Да. Мы говорили про...
2: Займет почетное место.
0: Про отбор Сочи. Про отбор Сочи. Региональный отбор. Тоже медали. Региональный отбор. Ну, бронза. То, что золотые будут еще вручаться.
2: Ну, нормально.
0: Бронза тоже будет.
2: Мы согласны.
0: Да, но у нас их побольше. Ну и раз уж я говорил про дворец единоборства, не знаю, может быть, кто-то... Лично я вот, бывает, вешаю такие... Ну, у нас есть там своя какая-то такая, можно сказать, коморочка, да, где мы афиши вешаем. Это вот афиша последнего наших финалов Дворца единоборства. Вот,
2: в общем, круто.
0: Такой момент, может быть, тоже будет.
2: Макс, спасибо тебе большое.
1: Тут еще одно спасибо. Макс и его команда большие молодцы. За 10 лет выросли до профессионалов в организации футбола. Привет от ФК «Скиф».
0: Да,
2: ребят, ФК «Скиф». Огромное спасибо, что сегодня оживили чат нашей прямой трансляции. Вы прям молодцы, очень круто. Хотим так каждый эфир, да, Антон?
1: Конечно, конечно.
2: Да, это, кстати, показатель для гостя, что гость действительно интересен. Макс, ты был сегодня интересен.
0: Принес большое.
2: Хорошие подарки. Единственное, что вот, может быть, какую-нибудь шуточку в конце, а?
1: Ой, квеновскую вот твою. Ну давай, пошути. Вот зачем ты его ставишь
0: такое? Да, вот это сразу.
2: Я хотел.
0: Квеновская, да.
2: Ну, может, футбольную сейчас в конце что-то. Не?
0: Слушай, сейчас, может быть, у меня есть из записи что-то, я могу прочитать сейчас. Ну, из тех, которые еще не выпущены.
2: О, давай, из неизданного.
0: Да. Если там, конечно же, не...
1: Есть, да, такая история, как формат или что-то еще.
0: Да.
2: Но там без мата все нет, я надеюсь. Максим.
0: Так, ладно.
2: Готово?
0: Да, давайте.
2: Руби.
0: Я ее сейчас переделаю. А слово можно? Ну, наверное, это можно, да? Лох. Ну,
2: да, конечно, это вполне, сказал, да, вполне нормально. Лох.
0: Да, давайте так. Неизданная частушка про матч Реал Мадрид, последний, который был, когда они проиграли 2-1.
2: Давай.
0: Да? Все, мотив сектора газа, да?
2: Да, мы примерно.
0: Да. Так, сейчас мне
1: надо... У такой... всего города в голове он уже играет.
0: Нелицеприятные, надо сейчас слова заменить у меня.
2: Да, смотри, так, аккуратно.
0: Все, поехали. Перес, выслушай меня, с Варом, что сейчас за фигня? Гол хороший отменил, пенку я и не пробил. И Перес ему отвечает: слышь, диктатор, верь, не верь, изнутри закрыта дверь вар.
2: Так.
0: Обманули, как лоха. Ахахахахаха.
2: Ахахахахаха.
0: Да, тут шутка в том, что есть всегда мнение, что Флорентино Перес заходит в комнату ВАР, да, и принимает решение в пользу Реала, а вот там дверь закрыта, а там в комнате ВАР сидят игроки Барселоны. И они смеются, они его обманули, что они зашли в ВАР, закрыли дверь, не позволили. Реал просто проиграл.
1: Все, вообще, время вышло.
2: Контекст.
1: Хотелось сказать, что через неделю мы будем праздновать, поэтому в эфир не выйдем, а там дальше уже как Господь даст. Да, всем большое спасибо.
0: Всем пока.
1: Запись будет в группе ВКонтакте.
4: В Брянске 6 вечера. 3-2 радио. Новости.
5: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ключевые направления развития промышленного сектора региона и инструменты поддержки брянского субъекта федерации обсудили с руководителями предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время важно оперативно реагировать на вызовы новой экономической реальности. По словам руководителя области, важно максимально использовать все возможности и задействовать все резервы. Основная задача – это создание высокотехнологичных производств с высоким уровнем производительности труда и высокой добавленной стоимостью. Это выгодно и для государства, когда идет поступление налоговых отчислений в бюджет и реализация социальных программ, а также для самих предприятий, как источник средств для развития. Егор Ковальчук отметил, необходимо формировать кооперационные связи как с ближайшим зарубежьем, так и с другими регионами России, с теми, с кем еще ранее не взаимодействовали. В том числе и с этой целью предстоит создать цифровую платформу, синхронизирующую брянскую промышленность с теми, кто решает такие же задачи, выходить за пределы области на российский уровень. Егор Ковальчук подчеркнул, это принесет ощутимый результат. Аграриям из приграничных регионов компенсируют часть ущерба. Брянская, Белгородская и Курская области получат от правительства дополнительные средства, которые позволят в нынешних условиях компенсировать часть понесенного ущерба, завершить уборку урожая и своевременно приступить к севу озимых. Отмечается, производство и переработка сельхозпродукции в приграничных субъектах страны проходит в очень непростых условиях, и дополнительное финансирование, выделенное по поручению главы государства, поможет хозяйствам в них компенсировать часть убытков. Также в кабинете министров ожидают дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами.
3: 19 новых автобусов большой вместимости пополнили парк Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия. Это еще один шаг в рамках программы обновления общественного транспорта Брянщины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область продолжает участвовать в федеральной программе модернизации общественного транспорта. Согласно ее условиям, к 30 году не менее 85% автобусов должны быть не старше 7 лет. Добавлю, до конца года будут закуплены еще 20 автобусов большого класса. Напомню, новый маршрут номер 4А уже работает на территории старого аэропорта и Советского района Брянска, где он необходим при наличии действующей инфраструктуры и социальных объектов, а также массовой жилой застройки. Ряд муниципальных маршрутов по просьбам жителей продлен. График и схема движения постоянно анализируется, вносятся необходимые коррективы, прежде всего для удобства пассажиров. Комплекс масштабных мероприятий по приведению в нормативное состояние автомагистрали реализуется в Брянской области. В областном центре ведется капитальный ремонт улиц в Бежице, на Молодой Гвардии, от пересечения с Новосоветской вокзальной, а также с 22-го съезда и Институтской планируют сделать новые тротуары. В поселке Октябрьском ведется ремонт до Добролюбова, где ранее совсем не было тротуаров. Также идут работы на улице Ульянова, по всей протяженности которой планируют проложить новый асфальт. Сейчас в Брянске подрядчиками одновременно выполняется капитальный ремонт около 30 улиц. Все они находятся в разной степени готовности. Завершение строительства и ремонта планируется в нынешнем году. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальную потребность в дорожной технике, определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах, а также возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются федеральным центром. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске снижение температурных показателей до плюс 19-20 в дневные часы. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Эчман, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90%. На украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю. Где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю. В автокресле.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Поддержка предприятий приграничья. Главная тема рабочей поездки в нашу область полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева. Подробнее в нашем репортаже.
2: Делегация Брянской области отправилась на международный фестиваль молодежи в Екатеринбург. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Они сохраняют и приумножают наше природное богатство. Сегодня в областном правительстве чествовали лучших представителей лесопромышленного комплекса региона. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
1: Индустриальный код нашей области. Каким его увидели брянские студенты, расскажу я, Наталья Бодник.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Политическая реклама.
5: Брянская область. Родина героев. Мы вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все приграничье в едином строю. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
6: Меня зовут Александра Казачкова. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
4: Это была политическая реклама.
7: Реклама. Экспресс-сервис «Астошел» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шел» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. Аста-шел.ру. У нас настоящий «Шел».

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени взбивший. Он очень добрый был и крепкий монах, три чаши горести и бед испивший.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Поддержка предприятий приграничья. Главная тема рабочей поездки в нашу область полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева. Подробнее в нашем репортаже.
2: Делегация Брянской области отправилась на международный фестиваль молодежи в Екатеринбург. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Они сохраняют и приумножают наше природное богатство. Сегодня в областном правительстве чествовали лучших представителей лесопромышленного комплекса региона. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
1: Индустриальный код нашей области. Каким его увидели брянские студенты, расскажу я, Наталья Бодник.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Кошмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло, только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво, воистину добрый напиток.
7: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
8: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
9: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
11: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
12: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Страсть.
1: Страсть.
0: Это
2: реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление – около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
2: Неизвестно, что

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Поддержка предприятий приграничья. Главная тема рабочей повестки в нашу область полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева. Подробнее в нашем репортаже.
2: Делегация Брянской области отправилась на международный фестиваль молодежи в Екатеринбург. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Они сохраняют и приумножают наше природное богатство. Сегодня в областном правительстве чествовали лучших представителей лесопромышленного комплекса региона. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
1: Индустриальный код нашей области. Каким его увидели брянские студенты, расскажу я, Наталья Будник.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Политическая реклама.
5: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
6: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
7: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу.
8: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. Я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Я иду на выборы по 81-му округу.
9: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни, доступный спорт, активное долголетие, за комфортную жизнь на Брянщине. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
10: Товарищи, голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Наша землячка, простая труженица, коммунист и патриот родной земли. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. Коммунисты за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
4: Это была политическая реклама.
11: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму около 18,5 миллиардов рублей, в результате чего будет создано около 700 новых рабочих мест. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. По словам главы региона, новые условия работы существенно расширяют возможности для бизнеса. Это действительно серьезный вклад в развитие экономики. Егор Ковальчук акцентировал, теперь можно реализовывать проекты, создавать рабочие места и получать налоговые послабления, которые затем использовать для социальной поддержки и решения других важнейших задач. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, оперативная обстановка накладывает отпечаток на проведение уборочной кампании. Кроме прочего, Брянщина полным ходом готовится еще и к приходу холодов. Властям региона и профильным ведомствам совместно с ресурсоснабжающими организациями и сельхозтоваропроизводителями выполняется комплекс задач. Егор Ковальчук выразил убеждение, есть все предпосылки, уверенно и самое главное с хорошими экономическими показателями завершить финансовый год. 19 новых автобусов большой вместимости пополнили парк Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия. Это еще один шаг в рамках программы обновления общественного транспорта Брянщины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область продолжает участвовать в федеральной программе модернизации общественного транспорта. Согласно ее условиям, к 30-му году не менее 85% автобусов должны быть не старше 7 лет. Добавлю, до конца года будут закуплены еще 20 автобусов большого класса. Напомню, новый маршрут номер 4А уже работает на территории старого аэропорта и Советского района Брянска, где он необходим при наличии действующей инфраструктуры и социальных объектов, а также массовой жилой застройки. Ряд муниципальных маршрутов по просьбам жителей продлен. График и схема движения постоянно анализируются, вносятся необходимые коррективы, прежде всего для удобства пассажиров. Европейские государства готовы вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Германии. При этом ключевым переговорщиком между странами остаются Соединенные Штаты. Вашингтон, в свою очередь, указывает на нежелание европейцев брать на себя активную роль в процессе. В Москве также не видит Евросоюз в качестве посредника, аргументируя это открытой поддержкой Киева со стороны европейских элит. В Кремле указывают на ухудшение позиции Киева с каждым прожитым днем, а участие европейских представителей в коммуникации украинской и американской сторон может осложнить все переговоры, так как они заинтересованы лишь в том, чтобы не дать конфликту завершиться. Напомню, Владимир Путин неоднократно заявлял, именно агрессивная политика стран НАТО и продвижение альянса на восток привели к началу вооруженного конфликта на Украине. Рынок топлива в России отрегулируют адресными поставками. Мера будет действовать до конца нынешнего года и направлена на стабилизацию внутреннего рынка топлива в условиях волатильности цен. Перечень потребителей, которые смогут воспользоваться механизмом адресных поставок, будут формироваться уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. В первую очередь речь идет о социально значимых категориях, сельхозтоваропроизводителях, которым необходимо топливо для посевной и уборочной кампании, удаленным регионам, где доставка топлива сопряжена с высокими логистическими затратами и компаниями, реализующими инфраструктурные и жилищные проекты. Такой подход позволит гарантировать снабжение тех, кто критически зависит от стабильности поставок топлива без необходимости конкурировать за объемы на бирже в периоды высокого спроса. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске снижение температурных показателей до плюс 19-20 в дневные часы. Атмосферное давление 744 миллиметра, ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио.
1: Реклама.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября.
2: ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Поддержка предприятий приграничья. Главная тема рабочей поездки в нашу область полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева. Подробнее в нашем репортаже.
2: Делегация Брянской области отправилась на международный фестиваль молодежи в Екатеринбург. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Они сохраняют и приумножают наше природное богатство. Сегодня в областном правительстве чествовали лучших представителей лесопромышленного комплекса региона. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
1: Индустриальный код нашей области. Каким его увидели брянские студенты, расскажу я, Наталья Будник.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Мы обязательно встретим.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Только что ушедшее лето ожидаемо показало падение продаж автомобилей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно данным статистики, за последний летний месяц в России было продано 114 285 новых легковых автомобилей. Такие цифры представлены агентством «Автостат», которое опирается на количество оформленных электронных ПТС. По сравнению с июлем, когда был установлен рекорд текущего года, объем продаж упал на 6,5%, относительно августа прошлого года почти на 17,5%. За 8 месяцев в стране было реализовано 845 тысяч новых легковушек, что превышает прошлогодний показатель за тот же период на 9,5%. Таким образом, рынок развивается согласно прогнозам, озвученным ранее, и, вероятно, данная тенденция сохранится. Августовское падение также объясняется тем, что отпускной сезон совпал с заметным ростом покупок автомобилей в начале нынешнего года. Специалисты отмечают, в августе доля машин отечественной сборки выросла на 2% относительно июля, составив таким образом 64%. Лидером рынка в прошлом месяце ожидаемо оказалась «Лада» — более 27 тысяч проданных автомобилей. Второе место и статус самого популярного зарубежного бренда сохранил «Хавейл» с результатом 14,5 тысяч проданных автомобилей. Третью позицию занял российский «Теннет», реализовавший чуть более 12 тысяч автомобилей. В топ-5 с заметным отрывом вошли также китайский «Джили» — 6,5 тысяч автомобилей и «Чанган» — чуть более 6 тысяч проданных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: Что же будет дальше? Как я уже отмечал, нынешние цифры в общем-то не стали неожиданностью. До конца года ежемесячные показатели будут колебаться в пределах 115 тысяч единиц. В итоге за год продажи приблизятся к уровню прошлого года, около 1 300 000 реализованных машин. Такой сценарий, правда, возможен лишь при сохранении текущей экономической обстановки. Если обращать внимание на статистику, то уже заметен ее спад. Вдобавок, топливные сложности, конечно же, сыграли свою роль. Потенциальный покупатель теперь сомневается и ждет стабилизации цен на бензин. Немаловажно, цена, указанная в рекламе, в шоурумах и итоговая стоимость покупки сейчас зачастую различаются. Дилеры прибегают к таким инструментам, как скидки на машины со склада, особые условия по трейд-ин, бонусы в виде различных опций, зимние шины, льготы по каско, сервисные пакеты и выгодные кредитные схемы. Поэтому даже при фиксированном прайсе фактическая цена конкретного автомобиля может оказаться слегка ниже. Однако при росте спроса акции, конечно же, моментально заканчиваются. Машина формально не подорожает, но прежние условия станут недоступны. Кроме того, увеличение НДС с 20 до 20%, как вы сами понимаете, железобетонно повышает затраты бизнеса, которые автоматом перекладываются на плечи конечного потребителя. Кроме того, инфляция, стоимость комплектующих, логистика и цепочки поставок постепенно влияют на цены транспортных средств, даже без резких изменений рекомендованной стоимости. Для импортных машин решающим фактором остается еще и курс валют. Как вы понимаете, последние несколько недель рубль слабеет к ведущим мировым валютам. Его колебания сказываются на стоимости не сразу, а с временем. Лагом 3-5 месяцев, ну где-то до полугода, поскольку сначала реализуются машины, купленные ранее, а затем уже новые, и издержки переходят в розничные цены. Друзья, держите нос по ветру и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
3: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
4: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ.
3: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: сделаешь.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Политическая реклама.
3: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
4: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу.
3: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни, доступный спорт, активное долголетие, за комфортную жизнь на Брянщине. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
5: Товарищи, голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Наша землячка, простая труженица, коммунист и патриот родной земли. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. Коммунисты за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
6: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. Я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Я иду на выборы по 81-му округу.
2: Это была политическая реклама.
9: Реклама.
10: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
11: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
12: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
13: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
14: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
13: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
14: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
13: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
16: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ключевые направления развития промышленного сектора региона и инструменты поддержки Брянского субъекта Федерации обсудили с руководителями предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время важно оперативно реагировать на вызовы новой экономической реальности. По словам руководителя области, важно максимально использовать все возможности и задействовать все резервы. Основная задача – это создание высокотехнологичных производств с высоким уровнем производительности труда и высокой добавленной стоимостью. Это выгодно и для государства, когда идет поступление налоговых отчислений в бюджет и реализация социальных программ, а также для самих предприятий, как источник средств для развития. Егор Ковальчук отметил, необходимо формировать кооперационные связи как с ближайшим зарубежьем, так и с другими регионами России, с теми, с кем еще ранее не взаимодействовали. В том числе и с этой целью предстоит создать цифровую платформу, синхронизирующую брянскую промышленность с теми, кто решает такие же задачи, выходить за пределы области на российский уровень. Егор Ковальчук подчеркнул, это принесет ощутимый результат. Аграриям из приграничных регионов компенсируют часть ущерба. Брянская, Белгородская и Курская области получат от правительства дополнительные средства, которые позволят в нынешних условиях компенсировать часть понесенного ущерба, завершить уборку урожая и своевременно приступить к севу озимых. Отмечается, производство и переработка сельхозпродукции в приграничных субъектах страны проходит в очень непростых условиях, и дополнительное финансирование, выделенное по поручению главы государства, поможет хозяйствам в них компенсировать часть убытков. Также в кабинете министров ожидают, дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. 19 новых автобусов большой вместимости пополнили парк Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия. Это еще один шаг в рамках программы обновления общественного транспорта Брянщины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область продолжает участвовать в федеральной программе модернизации общественного транспорта. Согласно ее условиям, к 30-му году не менее 85% автобусов должны быть не старше 7 лет. Добавлю, до конца года будут закуплены еще 20 автобусов большого класса. Напомню, новый маршрут номер 4А уже работает на территории старого аэропорта и Советского района Брянска, где он необходим при наличии действующей инфраструктуры и социальных объектов, а также массовой жилой застройки. Ряд муниципальных маршрутов по просьбам жителей продлен. График и схема движения постоянно анализируются, вносятся необходимые коррективы, прежде всего для удобства пассажиров. Комплекс масштабных мероприятий по приведению в нормативное состояние автомагистрали реализуется в Брянской области. В областном центре ведется капитальный ремонт улиц в Бежице, на Молодой Гвардии, пересечение с Новосоветской вокзальной, а также с 22-го съезда и Институтской планируют сделать новые тротуары. В поселке Октябрьском ведется ремонт до Добролюбова, где ранее совсем не было тротуаров. Также идут работы на улице Ульянова, по всей протяженности которой планируют проложить новый асфальт. Сейчас в Брянске подрядчиками одновременно выполняется капитальный ремонт около 30 улиц. Все они находятся в разной степени готовности. Завершение строительства и ремонта планируется в нынешнем году. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальную потребность в дорожной технике, определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах, а также возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются федеральным центром. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске снижение температурных показателей до плюс 19-20 в дневные часы. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

собою жертвовать без меры, хоть одному не дать упасть, заставить жить своим примером. Я умираю.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Только что ушедшее лето ожидаемо показало падение продаж автомобилей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно данным статистики, за последний летний месяц в России было продано 114 285 новых легковых автомобилей. Такие цифры представлены агентством «Автостат», которое опирается на количество оформленных электронных ПТС. По сравнению с июлем, когда был установлен рекорд текущего года, объем продаж упал на 6,5%, относительно августа прошлого года почти на 17,5%. За 8 месяцев в стране было реализовано 845 тысяч новых легковушек, что превышает прошлогодний показатель за тот же период на 9,5%. Таким образом, рынок развивается согласно прогнозам, озвученным ранее, и, вероятно, данная тенденция сохранится. Августовское падение также объясняется тем, что отпускной сезон совпал с заметным ростом покупок автомобилей в начале нынешнего года. Специалисты отмечают, в августе доля машин отечественной сборки выросла на 2% относительно июля, составив таким образом 64%. Лидером рынка в прошлом месяце ожидаемо оказалась «Лада» — более 27 тысяч проданных автомобилей. Второе место и статус самого популярного зарубежного бренда сохранил «Хавейл» с результатом 14,5 тысяч проданных автомобилей. Третью позицию занял российский «Теннет», реализовавший чуть более 12 тысяч автомобилей. В топ-5 с заметным отрывом вошли также китайский «Джили» — 6,5 тысяч автомобилей и «Чанган» — чуть более 6 тысяч проданных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: Что же будет дальше? Как я уже отмечал, нынешние цифры в общем-то не стали неожиданностью. До конца года ежемесячные показатели будут колебаться в пределах 110, вероятно, 115 тысяч единиц. В итоге за год продажи приблизятся к уровню прошлого года, около 1 миллиона 300 тысяч реализованных машин. Такой сценарий, правда, возможен лишь при сохранении текущей экономической обстановки. Если обращать внимание на статистику, то уже заметен ее спад. Вдобавок, топливные сложности, конечно же, сыграли свою роль. Потенциальный покупатель теперь сомневается и ждет стабилизации цен на бензин. Немаловажно, цена, указанная в рекламе, в шоурумах и итоговая стоимость покупки сейчас зачастую различаются. Дилеры прибегают к таким инструментам, как скидки на машины со склада, особые условия по трейд-ин, бонусы в виде различных опций, зимние шины, льготы по каско, сервисные пакеты и выгодные кредитные схемы. Поэтому даже при фиксированном прайсе фактическая цена конкретного автомобиля может оказаться слегка ниже. Однако при росте спроса акции, конечно же, моментально заканчиваются. Машина формально не подорожает, но прежние условия станут недоступны. Кроме того, увеличение НДС с 20 до 20%, как вы сами понимаете, железобетонно повышает затраты бизнеса, которые автоматом перекладываются на плечи конечного потребителя. Кроме того, инфляция, стоимость комплектующих, логистика и цепочки поставок постепенно влияют на цены транспортных средств, даже без резких изменений рекомендованной стоимости. Для импортных машин решающим фактором остается еще и курс валют. Как вы понимаете, последние несколько недель рубль слабеет к ведущим мировым валютам. Его колебания сказываются на стоимости не сразу, а с временным лагом 3-5 месяцев, где-то до полугода, поскольку сначала реализуются машины, купленные ранее, а затем уже новые, и издержки переходят в розничные цены. Друзья, держите нос по ветру и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
1: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Кажется, что весь город спит, и только ты в нем один. Большую

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Сокровища дальних планет, любовь недоступных женщин, в дрожащей руке пистолет. Все сразу, не больше, не меньше. Хрустальных вершин тишина и крик в предрассветном кошмаре.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это «Страсти».

0: эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе малооблачно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 48%.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе малооблачно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 48%.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе малооблачно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 48%.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.